твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: наше радио.
1: Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Наша реклама.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
0: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
8: Осталось родить сына или дочь. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
11: Наше радио.
12: Зачем?

знаю, не дреню финю. Как можно было это все забыть за дверью? Ключи от дома, чехол с гитары, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

лестницу лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину.

уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту, как...

0: Круглосуточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

похожи, и я тоже, я такой же, как они. Человек прямоходящий, две руки и две ноги. Три кредита, пять друзей, 4000 проблем. Выделяюсь, ну, практически

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Сделано в России.

корпорации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

хватит хлеба. Да 100 грамм без них нельзя, что нам плакать. Здесь не срам, чего страдать, рай не сля.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама. Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+. Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама.
1: Об этом не рассказывают даже близким людям.
2: Врачам Allen Clinic вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии Allen Clinic. Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. Allen Clinic. Казань, Островского, 57А.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
6: Наша. Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной басы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июля. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в Алан Клиник. Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение простатита и аденомы простаты. Алан Клиник. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Суварстроит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Суварстроит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «ССР Южный парк 4». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
3: Наше радио. Это навсегда.
5: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиарда клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
6: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Наша реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: круглосуточно. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

правах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockman. Сотни футболок от мировых брендов на футболка фест в Stockman. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор, качественные басы, яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка фест в Stockman. Только до 28 июля. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockman.ru. Спонсор трансляции АО Stockman. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
6: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
7: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
8: Солнце в синих небесах.
7: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. ООО «Билетон», ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
9: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
10: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите ДОХС. Люто, дико, мощно. ДОХС, ДОХС, ДОХС. Безопасно при правильном применении.
11: Записывай, запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
13: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
14: С 7 до 11.
13: Подъемники.
14: На нашем радио.

жены. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Но мне хочется

0: Наша реклама.
1: Об этом не рассказывают даже близким людям.
2: Врачам Allen Clinic вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии Allen Clinic. Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. Allen Clinic. Казань, Островского 57А.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
12: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как жезл или палка. Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, к которой склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась. Ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
13: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
14: Наше радио.

0: Песни. Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Круглосуточно.ру.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
3: Солнце в синих небесах.
2: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. Обилетон. ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань. Улица Хадид-Акташ. Дом 1. Помещение 1.3.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Силы противовоздушной обороны уничтожили 175 украинских беспилотников над российскими территориями минувшей ночью. По данным Минобороны, атакам подвергались 11 регионов. Летательные аппараты сбивали над акваторией Черного моря. Не менее 10 человек пострадали при атаке ВСУ на объекты одного из предприятий в Волгограде, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Раненые доставлены в больницу, им оказывается помощь. В результате инцидента возникли локальные пожары, возгорания потушены. Кроме того, минувшей ночью объявлялась и ракета. Опасность в Пензенской, Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Татарстане. 29 июня состоится заседание Совета безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами. Информацию подтвердила исполняющая обязанности постпред России при Всемирной организации Анна Евстигнеева. 17 июня украинские беспилотники атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной командой, ехавшей из белорусского Гомеля в Геленджик. В нем находилось 44 пассажира, из них 28 детей. Пострадали 8 человек, погибла жена тренера, сопровождавшая детей. В связи с инцидентом Белоруссия запросила созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН. Москва поддержала инициативу Минска. Четверо россиян пострадали во время землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщил посол России в республике Сергей Мелик-Багдасаров. Травмы средней и легкой степени тяжести получили пожилой мужчина, две женщины и ребенок. Им оказана медицинская помощь, угрозы для жизни нет. Все пострадавшие проживали в штате Ла-Гуайра, который объявлен зоной стихийного бедствия. Диппредставительство находится в постоянном контакте с венесуэльскими властями и соотечественниками, добавил посол. Землетрясение в Венесуэле произошло 24 июня. С разницей в 40 секунд зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой свыше 7. По последним данным, погибло 920 человек, пострадало более 3000. В России отмечают День молодежи. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, торжественные мероприятия пройдут более чем в 400 городах. Наиболее насыщенная программа, по его словам, запланирована в Смоленске, который стал молодежной столицей России, а также в Елеце, получившем статус города молодежи. По оценкам властей, в стране проживает 37 миллионов молодых людей. Традиционно этот праздник в России отмечается в последнюю субботу июня. Определились 28 команд, которые гарантировали себе участие в плей-офф чемпионата мира по футболу. Путевки в 1/16 финала завоевали сборные Мексики, Бразилии, Португалии, Франции, Англии, Аргентины, США и других государств. Одним из открытий турнира стала национальная команда Кабо Верде. Сборная стала первой в 21 веке командой, вышедшей в плей-офф мирового первенства без побед на групповом этапе. Ранее они сыграли в ничью с Саудовской Аравией, испанцами и уругвайцами. Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Популярность Телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в Алан Клиник. Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение простатита и аденомы простаты. Алан Клиник. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
3: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.
6: Знаете ли вы?
7: Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – дверь в преисподнюю или врата ада. В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
4: Наше радио.

случается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
6: Да, ну что, за минуты. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
7: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

правах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной басы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июля. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500. 54-20.
6: Наше радио.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте, это Александр Бон, и если вы слышите мой голос вечером в пятницу, а не утром, это может означать только одно: в эфире «Чартова дюжина». Лукьянова в отпуске, мы ее отправили, должна отдохнуть 2 недельки, и поэтому вместе со мной, так сказать, нашли достойную замену. Хит-парад сегодня проведет Игорь Паньков.
1: Всем добрый вечер. Сегодня будем традиционно подводить итоги вашего недельного голосования, узнаем, на какие места вы расставили наших артистов, послушаем 3 новинки и расскажем про новую рубрику в «Чартовой дюжине».
0: Вот как. А еще узнаем, как Найк Борзов переписал текст Антона Севидова, обсудим Достоевского с Филиппом Хмыровым и узнаем вокальные секреты Вячеслава Мартюшова.
1: Итак, мы начинаем.

0: Премьера недели.
1: Первая новинка на этой неделе – песня «От меча» группы «Афинаж».
2: Новый сингл команды вышел сегодня. И если вы вдруг еще не успели оценить свежий релиз, послушаем его прямо сейчас вместе с вами.
1: Послушать новинку на нашем радио круче, чем просто на стриминговых платформах. Ведь у нас, как всегда, есть эксклюзивный комментарий о песне. Рассказывает Сергей Ширяев.
3: «От меча» – это второй сингл из альбома, который мы сейчас готовим и который выйдет осенью. И есть ощущение, что это будет самый хитовый и яркий наш релиз. По крайней мере, песни для него мы пишем настолько бойко, как не было даже в начале нашего творческого пути. Получается такая вторая молодость коллектива. «От меча» сочинялась с нами тем же вечером на той же кухне, что и предыдущий сингл «Непокой», но она получилась совсем другая. Впервые мы делаем в песне отсылки к музыке ска, но, конечно, не в кабацком ее варианте. Духовая секция и ритмика песни как бы поклон моим любимым группам Madness, English Beat и Specials. На саксе и гитаре сыграл знаменитый Игорь Тимофеев, который известен всем поклонникам рока и джаза. А лирика песни посвящена проблемам самураев, проживающих на северо-западе России. И, кстати, одновременно с выпуском сингла мы анонсируем большой тур, так что скоро увидимся на концертах.
0: Премьера недели.
1: «Афинаж» от меча.

0: Премьера недели. Афинаж. От мяча.
1: Наша реклама.
2: Об этом не рассказывают даже близким людям.
3: Врачам Allen Clinic вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии Allen Clinic. Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. Allen Clinic. Казань, Островского 57А.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554 20.

0: Открывает наш сегодняшний выпуск песня «Дети нулевых» группы «Ёрш».
1: Музыканты сейчас активно гастролируют в самом разгаре сезона летних фестивалей, но, судя по соцсетям, остается время и на репетиции, и на создание нового материала. У себя в соцсетях Дима Сокол выложил акустическое исполнение совершенно новой песни, которая еще не записана. Настоящий эксклюзив.
0: Ну а мы хотим напомнить, что следить за новостями наших музыкантов удобнее всего в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». А теперь давайте слушать песню.
2: 13 место.
1: «Ёрш. Дети нулевых».

0: 13 место. Йорш. Дети нулевых.
1: Взлом чарта.
0: В наш хит-парад врывается фит Тесла Бой и Найка Борзова. Ревновать меня. 12 место достается новинке прошлой недели.
2: В предыдущем выпуске о работе над треком рассказывал Антон Севидов. В этот раз послушаем Найка Борзова. Музыкант поделился, как с его подачи изменилась первоначальная концепция и текст песни.
3: Когда Антон мне прислал демку, она была еще без куплетов, там были только припевы. И там все время звучало ревновать тебя. Но сам трек, он, ну, на мой взгляд, такой, скажем так, брутальный, такой несущий такой, я бы сказал, с элементами панка настроения. Вот, и мне показалось, что ревновать тебя, ну, как-то немножко не подходит к этой концепции. И я предложил Антону переписать текст от уже как бы немножко от обратного. То есть ревновать меня. Ты будешь ревновать меня безостановочно и прочее. Вот, это было еще до Нового года. Я уехал в отпуск. Антон сказал, что дай мне недельку, чтобы написать текст. Прошло где-то, наверное, месяца два. С тех пор. И вот он прислал уже с новым текстом, уже вот именно с этой точки зрения.
1: 12 место.
0: Тесла Бой и Найк Борзов. Ревновать меня.

0: 13 место. Tesla Boy, Nike Борзов. «Ревновать меня».
1: На 11 месте у нас камбэк. В чарт вернулась песня «Господа дверь» группы «Уберег».
0: Поклонники группы молодцы. Активно голосовали на этой неделе, и вот результат.
1: Ну а группа «Уберег» успела за это время порадовать своих слушателей новым релизом. Команда выпустила сингл «Поговори со мной», в записи которого приняла участие скрипачка Ольга Гостева.
2: Песня задумывалась как приглашение к искреннему разговору. Причем это тонкое, трепетное общение происходит с самым близким, родным человеком. Это порыв благодарности за то, что в самый темный и трудный час он был рядом. Поддержал своим участием, нужным словом. Вообще, это гимн любви в ее самых благородных проявлениях. Речь не об интрижках и сиюминутной влюбленности. Такие вещи обращены к нашим верным спутницам и спутникам, которым мы обещаны. С ними обручены, к ним привязаны и с ними связаны навсегда.
0: Послушайте релиз, если еще не успели. Ну а мы пока вернемся к хит-параду. У нас на 11 месте песня «Господа дверь».
3: 11 место.
1: «Уберег», «Господа дверь».

о группах, которых мы поставим, будем рассказывать в сообществе нашего радио ВКонтакте. А пока знакомьтесь, наши первые и рубрики. 40 башни.

какие музыканты у вас шанс попасть в наш радио. Поэтому заходите на сайт наш.ру в раздел музыка.

0: остается, остается. Этого нужен Тиван. За июля 2020 года Кидс приглашают на три мастер-классы.
1: Информация о мне такого проведения. А в размере КП доступности вам привет.ру. Имеют ограничения.
2: Рекламной службы в Москве плюс 7 4 9 5 920 44.

0: На этом месте слушаем песню «Лёд». Недавно твою программу отвечал на вопросы поклонников. Вопрос мне. Крип сказал, что этого даже организовал настоящий клуб. Читать в компании оказалось намного
1: круче.
0: Все-таки аудиокниги. Книги победили. Последнее, что я читал, статус известных лицах. Делал скриншот.
2: Какая книга, Александр?
0: Ну, на чтение сейчас просто... Просто в смотри, когда я учился в школе, в институте, я очень почитал практически все. Все, что нужно почитал. Я все я пытаюсь читать.
2: Аудиокниги я захватываю.

0: тяните, достала руку, объясните, это без мозга, и не так равно команда, это но это не нового контра, двоев, обувь, плохой, ДПС, спасибо за сошли, послушайте. Из конверта пластинку аккуратно кладешь ее на виниловый проигрыватель, протираешь, включаешь, и вот именно действие это доставляет тебе особое удовольствие. Ну и музыка, конечно, безусловно, тоже играет важную роль.
1: Как извращуга просто.
0: Может быть, потому что мне кажется, что все аудиофилы, особенно поклонники виниловых проигрывателей, они где-то немного извращенцы по меркам современных молодых людей.
2: Девятое место.
0: Инкогнито. Не гаси свет.

На 8-й строчке хит-парада по результатам вашего недельного голосования, друзья, расположилась песня «Самолетики» группы «Электропартизаны».

0: Человек любит грудь и тлет в этом команде. Но ни один артист, сколько мне то страх мутации, забывай с ним. Ступ может настигнуть даже при исполнении трека, который регулярно не на каждом концерте.
1: Что делать? Как растятся?
2: Помните текст песни и концерты, кажется, что-то забыл. Да, блядь. Если оставить дорогу, то открывается, и оттуда вылетают больше. В правильном порядке не следует. Чем меньше замачиваешься, у нас задача.
0: Да. А когда-нибудь забывали за имена молодых, например, на свадьбу уйдете? Я иногда пишу имена важного гостей, которые нужно ставить на руке себе, как ручкой, как в школе, шпатки на ножке, так и я.
1: Что-то вот дорогой ведущий, с грязной рукой.
0: Ну да, грязные руки к деньгам.
3: Седьмое место.
0: Underwood. Человек для любви.
4: Для чего человек, я спросил своего визави, за небес мои дозвольки, если мне честь, ты сточник.

где же сбой и какой небесный мир создавали с просонок. Мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелестя.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер северо-западный умеренный со скоростью 6 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-300-24-26.
9: Где участок выбрать?
10: Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
11: Можно проще.
12: Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса.
13: Все уже придумано.
14: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
15: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
16: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481/11.08.2015.
17: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар Евгенийч – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. Евгенийч, Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
18: Записывай, запоминай.
19: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
18: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Премьера недели.
1: А вот мы и добрались с вами до второй премьеры нашего сегодняшнего выпуска. «Гребенщик» и «Огниво» представляют песню «Улица счастья». Это первая новая композиция артиста, записанная с группой за долгое время. Не будем тянуть, послушаем, что об этой песне нам рассказал сам музыкант.
2: Эта песня появилась наилучшим, на мой взгляд, способом. Она мне просто-напросто приснилась. Во сне была вся эта восторженная, слегка сюрреалистичная обстановка, а также звучала основной мотив и слова первого куплета. Я проснулся, записал все это дело и самую главную фразу «Улица счастья» записал тоже сразу. Помню, что уже вечером того дня у нас была репетиция, я принес песню парням, и мы тут же начали ее разбирать. Ну и потом в конце весны записали все это дело на студии. Мы не выпускали с группы ничего уже где-то год, поэтому очень рад этому релизу. За это время поменялся состав, и в целом, мне кажется, этот сингл отличает более конкретный такой напористый звук. Раньше было чуть больше деталей, а сейчас больше такого общего драйва.
0: Премьера недели.
1: «Огниво. Улица счастья».

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин поздравил выпускников российских школ с окончанием учебы. Глава государства отметил трогательность момента прощания со школой и напомнил выпускникам, что скоро им предстоит взять на себя ответственность за страну. Он также пожелал абитуриентам поступить в те учебные заведения, которые они выбрали, и найти свое призвание. Основные выпускные вечера в школах в этом году проходят 27 июня. Запад не собирается отказываться от антироссийских санкций ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе, заявил посол по особым поручениям МИД Александр Трофимов. В связи с этим задача России заключается не в смягчении негативных последствий рестрикции, а в системном обнулении эффекта от них, подчеркнул дипломат. Он добавил, что неприемлемость односторонних санкций все чаще обсуждается в общественных и политических дискуссиях разных стран. Это способствует созданию альтернативных механизмов сотрудничества. Студенты атакованного ВСУ Старобельского колледжа намерены продолжать обучаться в заведении очно. Об этом сообщил завкафедры учреждения Игорь Черныш. Было проведено собрание, на котором за это высказалось большинство учащихся. Несмотря на это, защита выпускных квалификационных работ пока проходит в дистанционном формате. Атака на здание общежития и учебный корпус Старобельского педагогического колледжа в ЛНР произошла в ночь на 22 мая. В этот момент там находилось 86 детей. Обновленное здание школы на северо-востоке Москвы откроется 1 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В районе Южная Медведково завершают реконструкцию школы номер 285. В здании обновили фасад и кровлю, заменили инженерные коммуникации, двери и окна, а также сделали перегородки и стяжку пола, выполнили внутреннюю отделку. Сейчас ведется сборка и установка оборудования и мебели, завершается благоустройство территории. По словам мэра, с 23 по 25 год по программе «Моя школа» провели полную реконструкцию 55 зданий городских образовательных учреждений. Ремонт еще 100 школ также планируется завершить к следующему учебному году. Аномальная жара прогнозируется в ближайшие дни в нескольких регионах России. По данным гидрометцентра, до 37 градусов будет в Калининградской области. В нескольких районах Красноярского края столбики термометров поднимутся до 35-37 градусов. До 33 разогреется в Ханты-Мансийском и Мало-Ненецком автономных округах. 30-градусная жара на следующей неделе ожидается и в столичном регионе. Об этом Национальной службе новостей рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
2: В эти выходные процессы погода начнет перестраивать на теплый лад. В воскресенье уже потеплее, до 23-25 обойдется без осадков. Следующая неделя ознаменуется теплой, даже жаркой погодой, без осадков. Достаточно солнечная будет погода, и максимальные значения температуры будут достигать 25-30 градусов.
1: В пятницу в Москву вернутся дожди и немного похолодает, добавил Ильин. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Песня «Необъятная» группы «Жуки» на этой неделе поднялась на 6-е место чартовой дюжины.
1: А это значит, что вы очень активно голосовали, друзья, за эту песню в течение недели.
0: Чтобы поддержать ваши любимые треки и ваших любимых артистов, не забывайте в течение недели заходить на сайт наш.ру в раздел «Чартовая дюжина». Каждый день у вас есть 3 голоса, которые вы можете отдать полюбившимся композициям.
1: На каких местах песни в хит-параде окажутся на следующей неделе, зависит только от вас.
2: 6-е место.
0: «Жуки. Необъятная».

0: Наша реклама.
1: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в Алан Клиник. Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение простатита и аденомы простаты. Алан Клиник. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Выиграйте скутер и другие призы от Магнит. С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой Магнит Плюс и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах Магнит Ульяна и Моя Цена в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
4: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите ДОХС. Люто, дико, мощно. ДОХС, ДОХС, ДОХС. Безопасно при правильном применении.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
7: Знаете ли вы?
8: Немногие знают, что судьба Эйфелевой башни напрямую зависела от появления радио. Построенная специально к проведению Всемирной выставки в 1889 году, уже через 20 лет гигантское строение было решено демонтировать. И только радио дало стальной красавице вторую жизнь. Ее начали использовать для установки радиоантенн. И только лишь спустя годы, благодаря туристам, Эйфелева башня приобрела статус настоящего символа Парижа.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: На пятой строчке сегодня слушаем песню «Прощай». Совместный трек от The Hatters и Тритиа.
1: Лидер команды Тритиа Вячеслав Марчушов – обладатель мощного харизматичного голоса. Но, как оказалось, музыкант нигде специально не учился экстремальному вокалу. Все тонкости пришлось постигать самому – методом проб и ошибок.
2: Просто я на самом деле орал, и все. Когда я начинал просто музыкой заниматься, я собирал свои первые группы там и пытался петь, как бы особо не было, на самом деле, какой-то информации по поводу того, как вообще там петь какими-то такими экстремальными стилями вокалов. Поэтому путь один был. То есть ты приходишь просто на репетицию и орешь, как резаный. Ну, да. И то есть в какой-то момент у тебя что-то получается, там срываешь голос бесконечно, думаешь, что это нормально. И в какой-то момент что-то находишь, какую-то позицию, вот и в ней поешь. То есть я, по большому счету, это не до конца вообще понимаю, что я делаю. Ну, то есть понятно, что сейчас я уже как бы за счет опыта, наверное, типа, и общения там с какими-то ребятами, которые в этом прям очень сильно разбираются, и они мне что-то там рассказывают, что типа, на самом деле ты вот так вот. Или я смотрел как-то на Ютубе обзор на свой вокал, я столько много узнал.
1: А вы когда-нибудь видели какое-нибудь видео с собой в интернете, где люди разбирали вашу дикцию, речь, внешний вид, ваш вес?
3: Видели.
1: Состояние кожи.
3: Видели, где люди разбирали мое состояние.
1: Вообще бесцеремонные, конечно, комментаторы в интернете. И чаще всего, конечно же, обращают внимание на возраст и вес.
3: Да.
1: Самый популярный к любому публичному человеку комментарий – это «как он постарел». Там, да. 40 лет уже человек на сцене, его помнят вот молодым еще. 40 лет прошло, он в прекрасной форме, ну, повзрослел, естественно.
3: Естественно, постарел.
1: Надеюсь, сейчас не про тебя. Но люди все равно будут писать, как он постарел. Или похудел, потолстел. Ну, чаще потолстел. Ну, какой он жирный стал. Какая жирная стала. Ну, то есть, люди вообще не церемонятся. Причем, когда ты заходишь к ним, смотришь...
3: Они сами жирные и старые.
1: Именно так.
4: Пятое место.
0: The Hatters, Тритиа. Прощай.

0: пятое место. The Hatters и третье. Прощай. В шаге от тройки лидеров сегодня оказалась песня «Проклятие шута» группы «Нагард». У коллектива огромное количество поклонников самых разных возрастов. В том числе и самые юные слушатели приходят со своими родителями. Уточнили у Александра Старцева, анализирует ли он аудиторию группы. Есть ли у него понимание, кто слушает музыку группы «Нагард»?
1: Но на самом деле возрастная категория, она большая у нас, обширная очень. Потому что есть старые слушатели того же «Короля и шута», да, которые с нами с самого начала нашего движения, да, уже 10 лет, то есть они уже повзрослели, то есть это действительно взрослые люди, вот, и очень, да, действительно очень много молодежи, причем не только в Москве, даже по регионам очень много людей, то есть там 18, 15, 12, по 5 лет люди там с мамами приходят.
0: Так, ну теперь давайте, как вопрос к программному директору, да, тебе же можно задать?
2: Да.
0: Как можно описать тремя словами аудиторию нашего радио? Какой он наш слушатель? Самый любимый, самый красивый и самый умный, а еще преданный и душевный, и могу продолжать бесконечно. Если ты про возраст, то основной слушатель нашего радио – это 35-50. Вот такой разброс. В районе 40. Ну, портрет, в общем, вы, друзья, составили.
3: Четвертое место.
0: «Нагард. Проклятие шута».

0: Премьера недели.
1: Как обычно, прежде чем перейти к объявлению тройки лидеров, мы представим вам еще одну новинку.
2: Третья премьера этого чарта – новый сингл группы «Хи-хи-хи» «Верь в чудеса».
1: Попросили лидера команды Катю Полушкину представить свежую песню в эфире и рассказать о том, как она была написана.
3: После переезда из Владивостока в Москву мы только сейчас принимаем наши решения на 100%. Все наши переживания и эмоции собраны в этих песнях. Мини-альбом «Из дома в дом» содержит в себе 5 стадий принятия. «Верь в чудеса» — это отрицание, «Из дома в дом» — гнев, «Знакомство» — торг, «Наугад» — депрессия, а может, все не так уж плохо — принятие. Песня «Верь в чудеса» — это отрицание. Самое странное ощущение у всех в группе. Мы до конца не понимаем, что происходит, не верим, что уехали из любимого города не просто играть концерты или фестивали, а жить дальше новую жизнь. Мы не знаем, что будет дальше. Это самая длинная песня в EP. Длинная аутро, которая нарастает, как снежный ком, несущийся с горы. С каждым тактом звук становится громче и грязнее, а после катарсиса звучит мажорный аккорд, который дает надежду.
0: Премьера недели.
2: «Хи-хи-хи. Верь в чудеса».

0: хи-хи. Верь в чудеса.
1: Чарта сегодня достается группе Мураками с песней «Не знать».
2: Если мы чего-то не знаем, так это того, как музыканты умудряются сохранять голос в бесконечных гастролях, когда один концерт следует за другим практически без перерыва.
1: У меня есть ответ на этот вопрос, точнее не у меня, а у Диляры Вагаповой. Слушаем советы профессионала.
3: Я пью много воды горячей, сплю, когда совсем плохо чувствую. Но я не ем много всякого, что не надо. Это тоже семечки там. Соответственно, я максимально берегу голос, пью витамин С, пью очень много разных витаминов, чтобы в дороге себя чувствовать нормально, комфортно. И стараюсь придерживаться часового режима, то есть того пояса, в котором ты находишься. То есть я, даже если там приехал, там 2-3 часа разницы, я уже живу по тому времени, а не по тому, которым я была там.
1: Представь ситуацию. Ты просыпаешься, у тебя нет голоса.
4: Нет.
1: А тебе нужно ехать на наши утренние эфиры.
4: Да.
1: Что ты делаешь?
4: Я говорю, Игорек заболел. Нас же трое. Вы отработаете вдвоем. Но у нас такого не было. Ни у кого еще. Никто не вышел на работу из-за голоса.
1: Ну, было после фестиваля, иногда, когда садится голос.
4: Мы все равно работали.
1: Есть разные БАДы, но лично мне они помогают. Я их не буду называть, чтобы не рекламировать, потому что нужно проконсультироваться со специалистом, прежде чем что-то принимать.
4: Да, но восстанавливает.
1: Ну, восстанавливает. Ненадолго, но восстанавливает. А вот музыканты, например, прибегают к кардинальным мерам.
4: Да.
1: Многие большие артисты возят с собой на большие концерты и фестивали фониатора, которые в случае чего делают укол.
4: Да.
1: Это спасает часа на два, но потом ты неделю вообще говорить не можешь.
4: А без укола никак.
0: Третье место.
1: Мураками. Не знать.

0: Третье место. Мураками не знать.
1: Наша реклама.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.

0: Второе место сегодня досталось песне «Можно». Серебро отправляется в копилку группы «Люмен».
1: Всегда интересно узнать побольше о закулисье, ведь музыканты, как и все мы, волнуются перед выходом на сцену, долго готовятся к большим концертам, переживают, чтобы все прошло гладко, без сбоев.
0: Узнали у Тэмы Булатова, о чем думает артист, когда свет в зале гаснет и приходит время выйти к зрителям.
2: Уже ни о чем. Это какое-то другое состояние концертное, потому что сцена – это другое какое-то измерение времени субъективное. Потому что, когда ты на ней находишься, ощущение, что концерт длится долго-долго. Каждая песня кажется очень длинной. Потом, когда ты со сцены сходишь, кажется, что прошел один миг.
3: Второе место.
1: «Люмен. Можно».

0: Золото чарта достается Диане Арбениной. Песня «The Punisher» сегодня на вершине нашего хит-парада. Мы поздравляем Диану Сергеевну.
1: И у нас есть прекрасная новость. В эту субботу в 20:00 слушайте в эфире нашего радио программу «Воздух» с Дианой Арбениной. Диана Сергеевна у нас в гостях исполнит треки из нового альбома «Рэп для мамы».
0: Если вдруг у вас на вечер субботы уже есть другие планы, не переживайте, запись программы можно будет послушать на сайте наша.ру в разделе «Подкасты».
2: Первое место.
1: Диана Арбенина, «The Punisher».

0: Первое место чарта. Диана Арбенина. The Punisher. Ну что ж, друзья, на сегодня это все. Итоги подведены, новинки представлены, хит-парад подошел к концу.
1: Спасибо, друзья. Не забывайте о голосовании на сайте nash.ru, ведь именно от вас зависит, на какие места вы расставите наших артистов в чартовой дюжине на следующей неделе. Какие планы, Александр, на выходные?
0: Но есть ягоды.
1: Есть ягоды.
0: Да, в лесу много ягод и в саду тоже.
1: Я слышал, у вас выросла клубника, и даже видел, как вы в социальных сетях на камеру ели и делали вид, что она сладкая и вкусная.
0: Она очень вкусная, она очень сладкая. Если вдруг что-то останется, я вам привезу.
1: Всем хороших выходных, услышимся на следующей неделе.
0: Любим вас.
1: Берегите себя.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер северо-западный умеренный со скоростью 6 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
7: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит Дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
6: Наше радио.
7: Я от

0: наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер северо-западный умеренный со скоростью 6 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
8: Солнце в синих небесах.
7: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. ООО «Билетон». ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань. Улица Хадид-Акташ. Дом 1. Помещение 1.3.
9: Записывай. Запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
11: Сделано в России.
12: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

ответы на. Вот тебе все ответы на. Вот тебе все ответы на. Ответы на все вопросы.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Военно-исторический музей «Самбекские высоты» в Ростовской области подвергся беспилотной атаке ВСУ. По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, удар пришелся по основному зданию комплекса, где расположен информационно-выставочный центр. Предварительно сама экспозиция музея не пострадала. В ходе атаки были ранены 12 человек, 10 из них госпитализированы, еще двое получили медицинскую помощь и были выписаны. Глава региона сообщил, что детонации и пожара в результате инцидента не зафиксировано. На месте происшествия работают экстренные службы. Россия вернула 7 человек из украинского плена. Как сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, домой возвратились 5 жителей Курского приграничья, захваченных при вторжении в ВСУ. Также были освобождены 2 граждан других регионов. Омбудсмен добавила, что гуманитарная работа с украинской стороной по возвращению российских граждан продолжается. Как уточнил глава Курской области Александр Хинштейн, за все время был освобожден 171 житель приграничья. Судьба еще 320 человек остается неизвестной. Школьные кабинеты в России планируют обеспечить необходимым оборудованием в течение 2 лет, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр сообщил, что в этом году ведется работа по оснащению кабинетов физики, ИЗО и музыки. Она охватывает более 22 тысяч школ. Кравцов ранее назвал главной задачей российской системы образования предоставление молодому поколению основы для роста и самореализации. По его словам, необходимо создать среду, в которой дети и молодежь смогли бы раскрыть способности в науке, творчестве и спорте. Российские банки начнут информировать родителей о тратах их несовершеннолетних детей с 1 июля. Соответствующие поправки внесены в закон о банках и банковской деятельности. Кредитные организации будут обязаны предоставлять данные о счетах и вкладах законным представителям клиентов в возрасте от 14 до 18 лет. Исключения составляют только случаи, когда несовершеннолетний вступил в брак или прошел процедуру эмансипации. Ожидается, что нововведение обеспечит дополнительную защиту интересов детей и повысит уровень их финансовой безопасности. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил формат инфраструктуры для бизнеса «Все включено». Проект государственных индустриальных парков «Титан» был представлен в рамках форума регионов Белоруссии и России в Минске. Глава Подмосковья отметил, что инвесторам предлагается готовая инфраструктура, построенная в том числе за счет частных вложений. Парки данного формата включают инженерную и транспортную инфраструктуру, производственные боксы для быстрого запуска предприятий и административно-деловые здания, а также объекты социальной и развлекательной направленности. Также на стенде региона была представлена продукция подмосковных производителей. Были анонсированы планы по открытию регионального центра Минского автозавода в Химках. Кроме того, область наращивает производство в фармацевтике, радиоэлектронике и проектах технического суверенитета. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Об этом не рассказывают даже близким людям.
2: Врачам Allen Clinic вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии Allen Clinic. Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. Allen Clinic. Казань, Островского 57А.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
5: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
9: Знаете ли вы?
10: Всем давно знакома птичка с бывшего логотипа Twitter, но не все знают, как ее зовут. Оказывается, имя Ларри ей дал один из основателей социальной сети BeStone в честь своего кумира, знаменитого американского баскетболиста Ларри Бёрда. Баскетболист трижды был назван самым ценным игроком НБА. При нем его команда, Boston Celtics, наконец начала побеждать. Но со сменой владельца Twitter в лице американского миллиардера Илона Маска и ребрендингом компании, по словам пользователей, вместе с визитной карточкой соцсети ушла и целая эпоха.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер северо-западный умеренный со скоростью 6 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10.

0: 35 207 10 35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
1: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама.
1: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в Алан Клиник. Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение простатита и аденомы простаты. Алан Клиник. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честнызастройщик.рф.
6: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Наше радио. Сделано в России.
11: Знаете ли вы?
12: Зимой, чтобы начать движение автомобиля, порой мешают запотевшие стекла внутри салона, которые в сильные морозы мгновенно превращаются в наледь. Во всем виновен конденсат, образующийся из-за разницы температур. Чтобы избежать подобной ситуации, не стоит после завершения поездки закрывать машину. Остановите двигатель, откройте двери и охладите салон в течение пару минут. И вы увидите, как утром одной проблемой станет меньше.
13: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
14: Радио.

Я прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockman. Сотни футболок от мировых брендов на футболка-фест в Stockman. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок – бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка-фест в Stockman. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockman.ru. Спонсор трансляции – АО Stockman.
1: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер северо-западный умеренный со скоростью 6 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Военно-воздушные силы России и Китая провели 11-е совместное воздушное патрулирование в Тихом океане, сообщила Минобороны КНР. Оно проходило в том числе над Японским и Восточно-Китайским морями и западной частью Тихого океана. В министерстве подчеркнули, что обе стороны продемонстрировали решимость и способность совместно обеспечивать региональный мир и стабильность. Кроме того, 27 июня корабли китайских военно-морских сил завершили визит во Владивосток и покинули главную базу Тихоокеанского флота. Инициативу о едином регулировании работы сервисов кикшеринга готовит к внесению на федеральный уровень Московская областная дума. Об этом сообщил председатель регионального законодательного органа Игорь Брынцалов. По его мнению, необходимо определить места парковки, устройств и установить зеленые и красные зоны для их передвижения. Добавлю, что по официальной статистике, только за прошлый год в России произошло более 3000 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Доля праворульных автомобилей в России увеличилась и превысила 8% от всего автопарка. По отношению ко вторичному рынку показатель превышает 12%. Всего их насчитывается около 4 миллионов, рассказал ТАСС экономист Александр Тимофеев. Он добавил, что на Камчатке, Сахалине и в Магаданской области машин с правым рулем более 70%. Однако вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с Национальной службой новостей сообщил, что популярность такого транспорта сегодня растет и в других регионах.
2: Правый руль – это история социальная. Это история, касающаяся миллионов россиян. И это уже далеко не только Дальний Восток и Сибирь. Это и Центральная Россия, куда приезжают японские кейкары. Приезжают тысячами каждый месяц, потому что это дешевая альтернатива тем китайским и отечественным автомобилям, которые сейчас представлены на нашем рынке.
1: Шапарин добавил, что зачастую такие автомобили еще и более надежные. Умер художник Константин Худяков. Он ушел из жизни в возрасте 81 года на фоне длительной борьбы с раком легких. Худяков был президентом Творческого союза художников России и вице-президентом Российской академии художеств. Он работал в сфере цифрового искусства и мультимедиа и считался одним из родоначальников этого направления в стране. Его произведения хранятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея в Санкт-Петербурге и в других ведущих коллекциях, в том числе европейских. Только 5% опрошенных школьников планируют полностью отказаться от социальных сетей и гаджетов на срок от недели до месяца. Этим летом выяснили эксперты. Еще 8% детей готовы воздержаться от использования смартфона ненадолго, до нескольких дней. 62% респондентов не планируют ограничивать себя в цифровой среде вообще. Четверть опрошенных ответили, что допускают возможность цифрового детокса, однако не уверены, что у них это получится. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN. И нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Об этом не рассказывают даже близким людям.
2: Врачам Алан Клиник вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. Алан Клиник, Казань, Островского 57А.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
5: Солнце в синих небесах.
4: Билеты без комиссии на maximilians.ru 18+. Обилетон по ГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
6: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.
1: Я был влюблен в вас, помните ли вы?

Рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockman. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockman. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockman. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockman.ru. Спонсор трансляции АО Stockman. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер северо-западный умеренный со скоростью 6 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. Докс, докс, докс. Безопасно при правильном применении.
10: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
11: Записывай, запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
13: Наше.
14: Наше.
13: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в Алан Клиник. Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение простатита и аденомы простаты. Алан Клиник. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
2: Наше радио.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
3: Да.
4: Да, ну что так захлебнули? Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
2: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
5: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
6: 12+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер северо-западный умеренный со скоростью 6 метров в секунду.
0: Наша реклама. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Четвертая Минская конференция по евразийской безопасности пройдет 3-4 ноября. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов. Он отметил растущую значимость и представительность форума. Он добавил, что повестку формирует страна-организатор, однако белорусская сторона может рассчитывать на содействие Москвы. Российскую делегацию на этом мероприятии возглавит глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Трофимов добавил, что данная конференция станет площадкой для дискуссий с участием не только правительств, но и ученых, экспертов и парламентариев и внесет вклад в развитие понимания актуальных вопросов безопасности региона. Массовое отравление готовой едой произошло в Астрахани. Были госпитализированы 14 человек. Одна из пострадавших умерла. У всех лабораторно подтвердили сальмонеллез. Среди заболевших 4 детей, один из них годовалый ребенок. Все пострадавшие употребляли готовую продукцию из местного гастронома. Предварительно источником инфекции стали рыбные котлеты. Региональное управление Роспотребнадзора приостановило работу рыбного цеха в Астрахани, выпускавшего данную продукцию. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Мошенники используют усиление беспилотных атак для обмана россиян, предупреждают эксперты по кибербезопасности. Они создают фальшивые сайты якобы с оповещениями об угрозах и предлагают гражданам подключить уведомления об атаках дронов. Для активации несуществующей услуги запрашивают шестизначный код, а затем жертва получает сообщение о взломе личного кабинета и номер телефона якобы выделенной линии поддержки. Под видом сотрудника горячей линии отвечает оператор мошеннического колл-центра. Специалисты рекомендуют не звонить по телефонам, указанным на сомнительных сайтах, и не переходить по ссылкам, полученным от незнакомцев. На 77% за 5 лет выросло число россиян, получивших бесплатную юридическую помощь. Показатель превысил 650 тысяч случаев. Об этом сообщил замминистра юстиции Максим Бесхмельницын. По его данным, в стране развивается система бесплатной юридической помощи гражданам, основу которой составляют государственные юридические бюро. Цель Минюста заключается в создании таких организаций в каждом регионе. На сегодняшний день в России уже действует сеть из 79 государственных юридических бюро. За прошлый год при поддержке ведомства решение о создании госбюро приняли власти 25 регионов. Студия Pixar выпустит короткометражку о Сине Рыбке Дори из вселенной мультфильма «В поисках Немо». Лента получила название «Влюбленная Дори». По сюжету героиня влюбляется в полиэтиленовый пакет, который по ошибке принимает за медузу, передает издание Variety. Режиссером короткометражки выступит Лу Амуладж. Дата релиза пока не раскрывается. Дори впервые была показана в анимационной ленте «В поисках Немо» 2003 года. В 2016 году вышел посвященный ей спин-офф «В поисках Дори». Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто, набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимаете кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: наша реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер северо-западный умеренный со скоростью 6 метров в секунду.
0: Наша реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите ДОХС. Люто, дико, мощно. ДОХС, ДОХС, ДОХС. Безопасно при правильном применении.
2: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Наше радио.

0: в принципе опасно, как и радоваться жизни.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Игорь Паньков, Яна Лукьянова и Диана Сергеевна Арбенина. Сегодня в гостях у нашего радио. Диана Сергеевна, представьте...
2: Серега Макаров. Серегу представлять, его все знают.
1: Неожиданно мы врываемся с живым концертом, с новым альбомом «Рэп для мамы». Можно по-русски «Рэп для мамы»? Или
2: конечно.
1: Все-таки нужно «Рэп for мама»?
2: Ну, тут такие интернациональные слова, знаешь, все так, что эдак, всем все понятно.
1: Ну, для тех, кто вдруг пропустил эту новость, где-то месяц назад, точнее, даже меньше, ну, в общем, 1 июня вышел альбом, он доступен на всех стриминговых платформах. Можно его послушать, сравнить с живым звучанием. Диана Сергеевна, я думаю, вас этим вопросом уже достали. Почему вдруг рэп?
2: Ну, на самом деле, я бы, если бы так тебя сильно не любила, я бы ответила, да не почему. Ну, в том смысле, что мы же не знаем, откуда что приходит, но если на поверхности, то это действительно влияние моей семьи, в частности, моей дочери, которая очень любит рэп. Вот, которая даже Тёму, мне кажется, подсадила уже на рэп. И именно она, кстати, составила мне плейлист песен. Их было на 11 часов звучания. Но сейчас уже больше, потому что она добавляет. И она назвала свой плейлист рэп, ну, на английском рэп for mama. То есть это рэп был для меня. Я посмотрела, когда у меня начали появляться вот эти песни или треки, лучше так сказать. Я подумала... Классное название, и нужно отдать дань вообще всей этой ситуации, потому что если бы не Марта, ну, если бы не наши дети, в общем, на самом деле, очень многого бы, наверное, не случилось.
3: Но ваша же мама тоже одобрила, насколько я знаю, да?
2: Да, мы бабушку тоже вкатали туда, мы ее тайком записали. Ну, то есть я позвонила, мы поставили диктофон, и я говорю, мама, мы закончили вторую сессию альбома, там, да, да, ну, как тебе? Ну, начала вот ее там раскручивать, она говорит, да, да, она не подозревала, что ее пишут. Потом, когда набралось в этом разговоре количество материала достаточное, чтобы я уже понимала, что мы ее в пластинку уже можем с чем-то включить, я говорю, мама, тебя пишем. Она такая, как вы смеете? Я говорю, мама, мы смеем, все нормально, теперь ты вот там будешь находиться.
3: Stranger Danger, ее голос, да?
2: Да, ну вот она начинает, да. По сути, эту штуку, и мне очень приятно, на самом деле, потому что это получился вообще какой-то такой, не то чтобы детский альбом, но там есть и мама, есть и Марта, и есть и, как ни странно, Артем, потому что вот трек «The Punisher», который мы сейчас будем играть, с Серегой, он как раз-таки написался, ну, как будто бы про Артема, но на самом деле это слова любой мамы, любому сыну, это совершенно типичная история, когда мама очень заботится о том, чтобы ее маленький мужчина стал большим, взрослым, сильным и так далее. То есть там есть все. И даже есть хор «Непосед». А вот это вообще моя любимая история. Но мы до нее дойдем, вы просто не забудьте меня спросить, хорошо? Потому что там есть «Непоседы».
1: Обязательно. Яна, объяви.
3: Итак, «The Punisher».
2: Ну, поехали.

0: Наша реклама.
1: Об этом не рассказывают даже близким людям.
2: Врачам Allen Clinic вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии Allen Clinic. Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. Allen Clinic. Казань, Островского 57А.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «ССР Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
7: Наше радио.
8: Знаете ли вы?
9: Величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен 2 Оскаров, 2 высших телевизионных премий Эмми. В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет», остается лишь догадываться.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Воздух с Дианой Арбениной.
11: Диана Арбенина на нашем радио с живой презентацией нового альбома «Рэп для мамы».
12: Диан, хотелось бы сказать, любая мама, но понятно, что это не так. Тем не менее, ну вот вы как мама хотите дать, наверное, да, все самое лучшее детям. И, естественно, как, наверное, любой маме хочется слышать какую-то благодарность со стороны детей. Ну, может быть, даже не слышать, но просто чувствовать ее. А какое из тех спасибо, которое мог бы сказать Тёма, которому была посвящена эта песня, было бы самым ценным для вас?
13: Ну, во-первых, я бы вообще не рассчитывала на то, что есть, в принципе, благодарность. А это касается не только детей, это вообще, в принципе, касается людей. То есть, когда ты что-то делаешь, ты это делаешь прежде всего, в первую очередь, для себя. Вот поймите меня правильно, то есть вся твоя интенция, ну, то есть все твои порывы, они только потому, что ты этого хочешь. Даже если кто-то тебе говорит, помоги мне, пожалуйста, и ты думаешь, ну, я помогу, все равно ты этого хочешь. То есть рассчитывать на то, что тебе будут говорить спасибо и кланяться в ноги, ну, не стоит. Что касается детей, это вообще особенная история, потому что, во-первых, не знаешь, как вот это семя упадет. Ну, то есть оно взрастет, все же хотят родители, чтобы у них дети были прекрасные, красивые, умные и так далее. А вот у некоторых получается, у некоторых не получается. И вот эти семена, которые ты вот в них вбрасываешь, непонятно, прорастут деревьями, красивыми деревьями, или как-то по-другому вдруг вырастет баобаб, например, понимаете? Или там ты хотела там березу из своей дочери, а она вырастет там, я не знаю, там елкой, условно говоря, да? Вот. Но... Что касается моих детей, в них, знаете, пока есть самое главное. Они хорошие люди. Они просто хорошие люди. Вот на сегодняшний день это не капризные, не... их заносят, конечно, им 16 лет. Они же двойняшки, их заносят. Ну, я говорю, почему я акцентирую на то, что 16, потому что их двое, и им по 16, они двойняшки. Вот, а их заносят, безусловно, они получают по шапке за свои вот эти вот выносы, но в целом они какие-то очень трогательные, какие-то очень детские до сих пор и не жлобы. Вот в нашей семье, вот, у нас чудесная семья, простые гордые люди, понимаешь, никогда ни у кого не просили, не прогибались, никогда и не... Вот что касается детей, они пока усвоили важную очень вещь. Жлобы в нашей семье реально порицаются очень сильно. То есть у нас учили совершенно по-другому. То есть не то, чтобы надо быть щедрым, а ну, у тебя, если есть что-то, ты и делишься. Ну, нет такого, что я герой. Вот. А что касается их успехов, то я не понимаю, почему Марта футболистка. Я реально не понимаю, почему она играет в футбол. Но она сама это выбрала, она сама играет в футбол. Никто ее за уши не тащил и к мячу не привязывал. Что касается Темы, тут вообще история странная, потому что я была, ну, когда он мне сказал, мам, можно бас-гитару? По-моему, я рассказывала уже эту историю, я сказала, нет.
11: Почему?
13: Он говорит, а, вот так же. Ну, тут я говорю. Тут я прямо вот вижу Тему сейчас. Почему? Вот сразу почему? А я ему сразу говорю, потому что у нас игрушек не будет, музыкальных инструментов не будет. А я думала, что ну игрушка просто, ну игрушка, ну бас-гитар. Он говорит, не, ну я хочу джаз-бас. Я думаю, джаз-бас, ты знаешь такие слова, чувак, интересно. Я говорю, ну ладно, и сколько стоит? А он говорит, 18, не помнишь? Ну, типа того. Я у пацанов спрашиваю, а 18 тысяч вообще, ну как это? Я просто вообще не варю в бас-гитарах. Ну, все, я не умею играть. Я умею играть только на ритм-гитаре, как во дворе. Чарам, чарарам. Зато я умею хорошо играть. Чарам, чарарам. Вот. Ну и, короче говоря, я до последнего упиралась. С рук он ее купил. Из Питера ее прислали. Принесли эту коробку, он ее открыл, достал и стал играть. Я так обалдела, я думаю, интересно. А я говорю, а ты где научился? Он говорит, ну, в ютубчике смотрел, там все. Теперь он переквалифицировался, он играет просто на гитаре, причем он выкладывает в сеть свои видосы, и там есть вообще чем... по сути, гордиться, потому что на сегодняшний день он играет очень неплохо. Если завтра он тормознет, то я прошу обратить внимание, что разговор именно актуален сегодня. Это очень важно, потому что ребенок в любой момент может измениться, в любой момент может что-то совершить такое, чего вы от него не ожидаете вообще. И ты думаешь... как? Он же такой хороший парень, почему он это сделал? То есть на сегодняшний день они вот такие дети. Что будет с ними через год? Я не знаю, но я держу руку на пульсе, и мне это легко сделать, потому что всю жизнь я все делала сама, и как только я вижу какие-то такие несправедливость, просто выносят. И вот и я не сдерживаюсь вообще, потому что, несмотря на то, что у нас нет панибратства, ну, то есть я это не приемлю, между детьми и взрослыми панибратства быть не может. Мы не ровня, но мы можем дружить. Это абсолютно точно. Мы можем дружить, мы можем быть друзьями, можем друг друга уважать. Во всяком случае учиться уважению.
11: А вы бы смогли работать с детьми? Ну, вот, например, Тёма...
13: Со своими?
11: Да.
13: Нет.
11: Вот Тёма в группе.
13: А, так
11: на гитаре.
13: Он играет у нас.
11: Но на постоянной основе. Вот как постоянный гитарист?
13: С ним я могла бы. Потому что, ты понимаешь, у него есть какая-то такая штука, какой лишены все женщины в этой семье. Ну, то есть я имею в виду не конкретно мою семью, а вообще весь наш род. У нас все... Можно я буду говорить, как есть, да?
11: Да, конечно.
13: У нас все тетки чокнутые просто. Чокнутые, нервные. Очень нервные, очень такие... ох, вот такие. А вот что касается мужчин, вот Тёма впитал самое лучшее. Он очень... вот он как Макаров. Вот очень спокойный, очень выдержанный. Вот такой вот он... без каких-то взрывов. У Марты, если что-то не получается, она прям вот начинает, у нее просто начинает типать. Вот я это вижу. Я говорю, ты ничего не понимаешь, Марта. Ты уже не, у тебя отрубила мозг. У тебя не получится подключить, например, телефон там к телевизору, например. Она вот такое. А он спокойно. Я бы с ним могла работать, да. Но предпочла бы, наверное, не работать с ним, потому что мне очень хочется, чтобы у него была своя дорога. К тому же музыку эту он не слушает, он любит тяжеляк, такой прямо очень тяжелую музыку. И играет он на гитаре именно своей. Бабушка недавно говорит, Тёма очень любит классику. Я говорю, что он любит? Классику, ты понимаешь, Диана, дело в том, что вот эта тяжелая музыка, это ведь классика. Я говорю, а, мы теперь так это называем? Ну, хорошо. То есть, когда у меня орёт Slaughter to Prevail, это, в принципе, Моцарт, я поняла.
11: Хороший вкус.
13: Ну, нет, нормально. А, слушай, ну да.
11: Да.
13: Это хороший вкус, действительно. Но я же их воспитывала с детства, они меня, ну, например, я еду, сижу за рулем, играет какое-нибудь там радио или какая-то пластинка, вот, я говорю, кто поет? Они такие... Эми. Говорю, хорошо, ты сдала. Эми Вайнхаус, например, допустим. Вот. Ну, то есть вкус у них есть, но опять же, что касается Артема, то я ему сказала, когда я поняла, что этот... Ну, что... Я когда я увидела, как он играет на гитаре, я ему сказала, слушай, чувак, смотри, самое страшное в жизни – это не только быть подлецом, ну, не отдавать себе отчет и быть подлецом при этом, ну, такой вот прямо конкретным подлецом, вот, но еще искать себя всю жизнь. Не надо себя искать до 40 лет. В 40 лет, судя по всему, в принципе, люди себя уже не находят. Ну, то есть уже все, уже потеряла и безвозвратно. Ну, то есть есть исключения, безусловно. Я говорю, ну, если я вижу, ну, я с ними так разговариваю очень, очень прямо. Я говорю, ну, если я вижу, что ты музыкант и больше ты никто. Я говорю, ты юрист? Он говорит, нет. Я говорю, доктор? Он говорит, нет. Я говорю, ну, вот что ты еще можешь? Математик? Нет. Я говорю, книжки ты в 3 года мне сказал, что я читать не буду. Я читать не буду. Он мне так сказал, я читать не буду.
12: Слово держит?
13: Марта научилась, а он читает не буду. Да, он прочитал одну книгу, это Селлинджер «Над пропастью воржи». Я говорю, Тём, это, в принципе, про тебя книга, поэтому достаточно. Ну, не Гарри же Поттер читать, понимаете? Вот, я ему сказала, Тёма, ты музыкант, и тебе очень повезло, мы с тобой разного пола. У нас с тобой одна фамилия, безусловно, но здорово, потому что мы с тобой вообще не пересекаемся, потому что вот эти истории, знаете, мама певица и дочь певица. Там папа артист, там и сын или дочь артист. Но это такое вот, мне как всегда этих детей было жалко, чуть-чуть жалко. Потому что вот эти самородки, они, как правило, no-name и становятся именами. Вот, и я говорю, слушай, говорю, у нас с тобой одна фамилия, мы с тобой разного пола, ты никогда не запоешь. Это абсолютно точно. Писать ты песни тоже не будешь, это тоже понятно мне. Он так на меня смотрит, а мне говорит, почему так жестко с ними? Я говорю, так это правда. Ну что, лучше рассказывать ему до пупения, что он отличный солист будет? Конечно, не будет. Но он играет на гитаре так, что я вообще даже не понимаю, как он это делает. Он правда, скажи, он неплохо играет, но он реально нормально играет. Вот. А Марте я сказала, знаете, что это еще, я еще дальше пошла. Марте я сказала, Марта, тебе очень повезло. Ты просто колода в музыке. Она говорит, мама, я говорю, это тебе повезло, ты никогда не будешь на сцене, ты понимаешь, что я тебя съем? Она так, ну да, в общем, она что-то там поняла, и вот теперь она любит рэп, а теперь я пишу рэп, отлично.
11: Кстати, о рэпе, следующая композиция.
13: Все, погнали, извините, заговорилась. Говорила, что разговаривать не буду.

0: такая, знаете, вот, вот теперь так мы поем о любви.
1: О названиях песен хотел я спросить. Некоторые требуют объяснений. Есть какая-то логика или концепция у названий в этом альбоме или нет?
0: Ты знаешь, вот даже как-то и рэп даже не стоит читать, и лирик-рэп, как сейчас называют эту пластинку, тоже не стоит исполнять. А просто быть нормальным человеком, чтобы сказать, некоторые требуют, это уже понимаешь, это вот когда я слышу такое, я сразу делаю наоборот. Некоторые требуют объяснений. Я думаю, требуют, не получат. Ну, то есть вот, я сразу реагирую на вот такие вещи, понимаешь?
1: Но это же выглядит как загадка. Ну, вот когда ты не понимаешь, почему песня называется именно так, кажется, что автор в это название что-то вкладывает, и ты должен додумать или додуматься. Вот если не получается, или не стоит объяснять?
0: Смотри, но дело в том, что вот каждая песня, по сути, загадка. Вот песня «31 весна». Еще 31 весна? Вопрос. Дальше. Большой, широкий город, магистрали, дома, гусары в окна, бесполезная тюрьма. О чем, в принципе, речь? Ну, то есть, вот каждая песня, я не ухожу от ответа. Я с удовольствием с вами разговариваю, кстати. Я думала, что как-то не сильно задастся, потому что я просто не понимаю, что говорить про эти треки, поэтому как-то... Ну, просто вы мне нравитесь, поэтому я говорю. В любой песне есть загадка. И тут самое главное, как-то оставить вот эту свободу и поле для того, чтобы ты сам допытывался, что вообще, в принципе, это такое. И подкладывал это, между прочим, точнее, вкладывал свои смыслы. Вот для меня, ладно, приоткрою, А4 — это реально бумага. А4 называется песня. А4 — ББ. А4 — это бумага. ББ — белая бумага. Вот и все.
1: Ну, естественно, понятно, когда объяснили.
0: Конечно, но
2: вот и найден смысл.
0: Но в принципе, мне кажется, если бы... Вот знаете как, я очень плохо училась в школе. Забегая вперед, закончила все-таки я школу каким-то образом, но тем не менее, я училась очень плохо, особенно по всем точным наукам, в частности, по химии. Тут, значит, 1 сентября очередное, я думаю, ну все, еще последний, там, 9 класс, там, 10, в общем, поздняк уже. Вот, и я думаю, так, вот в этом году я возьмусь за себя, возьмусь за учебу и буду учиться классно по химии. А я уже так запустилась, что я вообще ничего не понимаю. Ну, то есть, вот это для меня, вот как вот А4 ББ, что это такое, СО2, вот, короче, вот такое вот, СО2, кстати, я знаю с концерта, СО2. Вот поэтому и вылетела эта формула. И H2O я еще знаю.
1: Ну, это просто, это база.
0: Вот, и там вот такие вот длинные какие-то вот вереницы этих непонятных букв, вот, и символов и так далее. Таблицу Менделеева я, кстати, никогда не знала. В итоге как-то и вот. И тут я 1 сентября думаю, все, в этом году все будет иначе. Я буду учиться. Я вот просто буду химию, вот она у меня классно пойдет. Я-то понимаю, что поздняк метаться, но я все-таки даю себе шанс. Вот я села и вызубрила все вот эти вот, ну, как там, к уроку. И запомнила я их так, например, там, условно, МН2, там, умножить там на что-то, да, там, Маша, Николай два раза поцеловались, когда пошли в кино. То есть у меня полностью выстроилась... Вот полностью рассказ по всем вот этим, получается, формулам, да, химическим. Ну и все, и приходит этот учитель в школу, в смысле в класс, и кто хочет, я говорю, я хочу. Там, конечно, шок, потому что я никогда не хотел. И, в принципе, очень странно, все думают, подвох какой-то. Но я так честно ответила на эти задания, все классно. Она говорит, вообще удивительно, вот все-таки люди могут меняться, да-да-да. Ну, вот пару уточняющих вопросов. Вот по пройденному материалу, я думаю, ну все, капец, я утонула. И она задает вопросы какие-то простейшие, я на них не отвечаю, она копает глубже, я вообще ничего не знаю. И она говорит, а как ты выучила? Там на «вы» не было еще у нас в школах же. Она говорит, как ты это выучила? Я говорю, ну я запомнила, вот рассказ составила. То же самое можно сделать с любым названием.
2: А вот, кстати, по поводу смены, может, не может человек меняться, рэп. Вы сказали как-то, что рэп — это... рок современности, правильно? Я ничего не путаю.
0: Ну, да,
2: рок современности. Это больше про текст, это про темп, про смыслы, про драйв, про что?
0: А в нашей русской транскрипции это больше про тексты, конечно. Потому что, что касается музыкальной составляющей, то она, мягко говоря, далека от совершенства в сравнении с тем, что нам показывают наши коллеги, ну, скажем так, другой расы. Ну, вот черный рэп, я считаю, первым рэпом вообще... Ну, то есть это, ну, не то чтобы он первый, он единственный. Для меня это вот это ориентир. Если говорить, опять же, например, про того же Эминема, да, про единственного белого, известного вот в этой когорте черных, то это скорее исключение, он, в принципе, гений. Гений от рэпа именно вот другого цвета кожи. Все остальные черные, и они заправляют бал. Конечно, они реально вот просто уже скрестили традиционный old school с тем, что сейчас... То есть они могут, например, скрещивать old school с джазом, понимаете? И ты вдруг с какими-то элементами попсы, ну, понятно, что качественные попсы, вот, и ты улетаешь в какие-то странные истории, который ты вообще, ну, то есть я никогда бы не подумала, что вот, например, вот этот трек можно так вот решить. Марта говорит, да, мама, современный рэп — это не... Ты не сдаешь на оценку. Ну, то есть это для тебя не школьный урок какой-то. У тебя совершенно другая задача. И вот, например, когда я играла на фестивале, вот у нас на фестивале, на Останкино, я имею в виду.
1: «Музыка жизни».
0: «Музыка жизни», да. Вот, очень классный фонд, и очень классным, между прочим, был фестиваль.
1: Спасибо.
0: Да. Я в какой-то момент просто решила, что я пришла для того, чтобы создавать вайб. Ну, то есть я пришла создавать атмосферу. То есть я записала фонограмму от начала до конца, ну, пластинку я имею в виду. Я построила дом. Я пришла в этот дом, и пришли люди. Я совершенно не обязана петь все от начала до конца. И так делают современные рэперы, тот же Минк. Это он не черный, скорее он какие-то индусские крови в нем есть. Он белый мальчик, очень молодой. Так делает Канье Уэст. Что сказала публика после этого концерта? Ну, она текста не знает, она ничего не знает, фанера не расфанера. Я думаю, ребята, ну черт возьми, ну вы хотя бы подумали, почему я так делаю? Ну, в общем, они не думали и не думали, ладно. Просто я к тому, что современный рэп — это все-таки фьюжн. Сейчас это фьюжн. Это не читка. А по текстам, да, это самая честная музыка, конечно. И, к сожалению, рок проигрывает, на мой взгляд.
1: Давайте к следующей композиции.
0: Погнали. Спасибо, что пригласили.

0: светит солнце, и светит солнце. И все это про отпуск, в который я никогда не попаду.
1: Диана Арбенина, «Рэп для мамы», презентация альбома в эфире нашего радио.
2: Наша реклама.

0: Круглосуточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Воздух с Дианой Арбениной.
2: Диана Арбенина, рэп для мамы, презентация альбома в эфире нашего радио. А вот технический вопрос. Сложно живьем выступать с таким материалом?
3: А, интересно, очень, очень интересно. Понимаешь, Макаров, ты с нами вообще? Очень интересно, потому что, ну, это совершенно другая территория, но, опять же, один умный человек мне сказал, когда я сказала, ну, это вот чужая территория, он мне сказал, слушай, ну, если ты уже зашла на нее, ну, значит, ты зашла, значит, это твоя территория. Ну, тоже, знаете, вот это вот прятаться, чуть-чуть вот за стол, это не моя территория, поэтому вот я вот, тогда вообще не делай этого, что ты. Вот, тяжело, но прикольно, очень прикольно, очень прикольно, я думаю, что... Вот у нас 10 июля будет презентация на улице.
2: То есть в Москве.
3: В Москве, да. 8 июля, в день рождения, вдруг решила, что мне нужно сыграть в Питере концерт. И там, конечно, эти треки тоже будут в каком-то количестве, не знаю, в каком, там 2, 3, там, или 4, или 5 мы споем. Но там совершенно другое будет, там упор на хей-хоп, ла-ла-лей, разлюля и вот такое все, хиты. Ну, все-таки день рождения, такой грустный праздник, надо все-таки как-то порадоваться. Вот, а искусственный впрыск эндорфинов. Вот, а в Питере, ой, господи, а в Москве 10-го мы будем играть эту пластинку, и мне будет, конечно, тяжело. Но, понимаете, вот есть два варианта развития вообще жизни любого человека. Либо ты постоянно крутишься там либо как белка, либо там, я не знаю, как то еще, и вот... Все тебе комфортно и нормально. Вот ты, ну, здорово, ну что, группе 33 года, или сколько, 34 уже. Ништяк, ну что тебе в этот рэп понесло, что, больная, что ли? Сиди нормально, свои песни эти поешь, ты уже поешь уже столько лет, их нормально, у тебя все хорошо получается, все здорово. Такие хорошие песни вообще, ну зачем тебе это все, эти читки какие-то непонятные? А другое дело, понимаешь, когда тебе что-то захотелось, ты на это посягнул, ты рискнул, и ты смотришь... потому что тебе этого захотелось, кстати. Не потому что там кто-то тебе сказал, давай запой рэп. Самая честная музыка. Давай. Рок нет. Есть рэп. Понимаете, такого же нет. Надо мной же нет никогда. И никогда не было. Там ни продюсеров, никого. Захотелось это сделала, захотелось это сделала. Поэтому я думаю, что я буду кайфовать в этом жанре. И я его чувствую своим. Да, я могу, например, там где-то ложась там, в тексте, допустим, потому что, несмотря на то, что все это, как обычно, я написала сама, но это вот такое, ну, такая непростая штука. Но тем интересней.
4: То есть будет продолжение?
3: Очень хочется.
4: А больше страшно или больше интересно делать что-то новое в жизни?
3: Интересно, интересно. Знаете, вот даже нет, страшно, страха нет вообще в принципе. Я какая-то чокнутая в этом смысле вообще. Нет страха, а вот есть все-таки... я иногда робею. Ну, я робею, например, перепевать Вертинского, да, вот петь песню Вертинского, вот мне не страшно, но я чувствую ответственность. Или там песню Бутусова, которого я просто, ну, как боготворила, так и боготворю. Для меня, я фанат вообще группы Наутилус Помпилиус. И когда вот мы познакомились еще с ним, я просто выпала в осадок, потому что передо мной стоял бог просто. Ну, то есть у тебя должны быть какие-то моменты, какие-то вещи, какие-то люди, которые тебя заставляют просто... неметь, но не от того, что ты просто вот там какая-то тварь ползаешь по земле, а потому что у тебя есть авторитеты. Авторитеты и есть та музыка, та земля, которая тебя воспитала. Это очень здорово, когда ты просто не имеешь от восторга. Поэтому нет, страшно нет, интересно и, конечно, дерзновенно, я бы так сказала.
2: А текст не забывайте. Мне кажется, что его в 3 раза больше, чем в ваших классических песнях. Вот коллега по рэпу Василий Вакуленко не стесняется с Пипитером работать. И там у него тексты, он просто подглядывает. Хотя, казалось бы, сам написал это все.
3: Ну, да, одно дело написать и записать, а потом на репетиции спеть. Это вообще все не так, как потом ты вышел вот перед людьми, встал там
2: на
3: или
2: стадионе.
3: Сел. Или там, неважно даже где. Вот, например, в студии сейчас. Конечно, я волнуюсь. Вы думаете, я вот так просто вот пришла. Нет, я волнуюсь, безусловно. Но, в отличие от Васи Вакуленко, я боюсь деменции. Поэтому я посредством своих текстов тренирую память.
2: Следующий трек.
3: Погнали. А что там у нас следующее? FFF? А, вайб, отлично, давай.

0: Ну, все, капец.
1: Диана Арбенина, «Рэп для мамы», презентация альбома в эфире нашего радио. Диана Сергеевна, а вот как будто бы жанр подразумевает совместные треки, фиты, так называемые. Были мысли кого-то пригласить, кроме «Непосед», про них мы знаем, и обязательно еще поговорим про эту песню, услышим ее, но вот кого-то из артистов, может быть, этого жанра наших?
0: Рано. Я еще ничего не сделала, чтобы иметь даже право кого-то пригласить. Нужно как-то все-таки набраться опыта, наверное, и как-то соответствовать, прежде чем там кого-то звать.
1: Но у вас такой авторитет, мне кажется, мало кто отказался бы.
0: Ну, не знаю, если бы... Не знаю, мне кажется, что авторитет нужно как-то заслужить. И если ты всю жизнь, например, был строителем и строишь классные дома, а потом вдруг решил вязать там условно крючком, то не означает, что ты можешь сразу как-то выставлять свои работы на каком-нибудь конкурсе. Надо сначала научиться вязать, а потом уже как-то, ну, понимаешь, да, все эти мои сравнения. Поэтому нет, мне нужно пожить вот с этим альбомом хотя бы год, для того, чтобы понять вообще, насколько для меня это все глубоко и интересно. Но то, что мне это очень интересно, это абсолютно точно. Причем интересно так, как вот... Ну, то есть все как-то, вот, понимаете, все было не то чтобы вопреки, оно как-то вот настолько получалось... Я помню, как вот я писала вот эту песню, которую вот мы играли перед вайбом, вот... Было очень жарко, и я просто не понимала, как уложить то количество слогов, которое мне нужно вот, в определенную ритмическую модель. В общем, короче, там просто у меня взрывался мозг. И это интересная работа. Она такая, несмотря на то, что я могу поручиться за любое слово в этих текстах, но она все равно такая немножко другая. Я по-другому написала все эти песни, но мне кажется, тем интереснее.
1: А, кстати, как технически происходило написание песен? Сначала текст, потом музыка, или у вас был бит, какие-то сэмплы, на которые вы уже писали тексты?
0: Бит-сэмплы. Либо, вот, например, какие, к черту, перемены, вот это вот первое, Stranger Danger, вот, у меня был текст, но я его изменила, и он совершенно по-другому заиграл, и песня «Апокалипсис», которую мы еще не играли, но сыграем, я вообще этот текст сделала меньше, то есть я поступила с некоторым количеством музыкального, хотел сказать.
1: Текстового
0: материала. Ну, потому что, ну, нужно чувствовать, мне кажется, вот, если говорить про рэп, да, там очень много текста, нужно всегда чувствовать, насколько, где нужно остановиться. И это не поэзия. Потому что рэп, нельзя написать стихотворение и сделать из него рэп. Нет, нельзя. Нужно все поломать и сделать это все по другим законам. Потому что в каждом жанре есть законы. Ну, как, собственно, в каждом деле есть какая-то техника, механика. Там, и тот же велосипед, сел на него, ты должен крутить педали, чтобы ехать. То же самое с любым делом, в котором ты начинаешь существовать и работать. Давайте мы сыграем одну из самых... любимых песен с альбома. Почему-то ее очень любят парни. Вот почему-то с точки зрения особенно музыки она очень хорошо заходит именно парням. Не знаю почему. Называется она FFFDS. И такая прикольная. Можно, да?
1: Да.
0: Погнали.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер северо-западный умеренный со скоростью 6 метров в секунду.
0: Наше радио.

0: лучше, могу точно сказать. Просто, понимаете, они, с одной стороны, более откровенные, вот эти песни, которые вот я сейчас читаю, пою, пою, читаю. Они более откровенные, они более лобовые такие. Но можете себе представить, чтобы я, например, в какой-нибудь песне сказала: у нас чудесная семья, простые, гордые люди, никогда ни у кого не просили, не прогибались, никогда и не будем. Ну, то есть это совершенно другая. Ну, то вы же чувствуете этот совершенно другой текст. Но вот если говорить про отчаяние, то отчаяния в них нет вообще. Вот, кстати, классный вопрос. Огромное за него спасибо. Это очень умный вопрос. Потому что действительно они отличаются. Я вот сейчас, когда вам отвечаю, я понимаю, насколько это правильный вопрос, потому что я сама для себя вот эту дефиницию провожу сейчас. Да, в них очень много прямоты, в них очень много вот такого... Ну, это как джеб, на самом деле. Если поговорить про бокс, то это джеб, как таковой. Но отчаяния в них нет вообще. Если говорить про песни, которые я писала, и, в смысле, не писала, написала, я имею в виду, они все отчаяния, все, все песни, они отчаяния. Вот любую, какую возьмешь, там вот, ну, любая песня, даже вот, ну, вы скажете... Какое там отчаяние там? Нет, каждая песня, она просто, ну, она ужасна в своей эмоции не грусти, а какого-то просто фатальной тоски, что ли. Это если говорить про рок. Если говорить про рэп, то это только удар и только прямо. И при этом... Это более выдержанная, мне кажется, музыка, и когда я, ну, просто уже встану на две ноги, я не знаю, на две руки, и на голову, и так далее, когда я начну чувствовать себя как рыба в воде вот в этих текстах, ну, капец, как мне будет нравиться это все читать.
1: А мат в песне — это дань жанру?
0: Нет, почему?
1: Ну, неожиданно.
0: Была такая песня «На уровне грязных танцев», а «На уровне та-да-да», это какой-то 99-й год или 2000-й, «На уровне посланных нахер, в обнимку с испачканным небом, а время толковишь и знахарь». В общем, этой песне уже черт сколько лет. Нет, я не против мата. Я против невкусного мата. Слушай, ну когда ты поешь, какие к черту перемены, какие к черту перемены, да, рассвета, три часа и жизнь, возможно, я не помню, кто это сказал. Возможно, но я не помню, кто это сказал. Понимаешь, ну а как ты скажешь, жизнь великолепна в три часа, когда тебя просто вштырит это вот одиночество, и ты такой, жизнь, по-моему, чудесна. Я не знаю, кто это сказал, но я как-то не очень согласна с этим. Да ё-моё, о чем мы говорим? Жизнь, она, к сожалению, намного более прямолинейна, и мне кажется, она справедлива при всем при том. Но она прямолинейна, и в ней, в жизни, для меня, чем старше я становлюсь, тем, слава богу, я возвращаюсь к истокам. Может, в детство впадаю, кстати сказать. Я приехала в Питер максималисткой, прямо конкретной. Есть черное, есть белое. Потом в моей жизни появилось почему-то серое. Там какое-то синее, красное, ну и так далее. Теперь я возвращаюсь к тому, что вообще полутона придумали трусы. А есть черное, есть белое. И вот либо-либо. Поэтому в какой-то момент выражать себя, ну что ты смотришь на меня так стрёмно, я тебе не сука. Понимаешь, ну а как по-другому сказать? Ну что ты смотришь на меня, я даже не знаю, как это перевести-то на... Подожди, на как это можно перевести?
1: Ну сука нормальная.
0: Да нет, ну, там же не в том смысл. Ну что ты смотришь на меня так стрёмно, я тебе не сука. Ну в чем ты меня подозреваешь? Я хороший человек? Я перевела. Ну это просто смешно. Нет, мне не нравится, слушай, Игорёк, мне не нравится мат потоком. Более того, я сейчас обращаюсь... к рэперам нашей страны. Пацаны, на самом деле, ну, девчонок-то вообще, в принципе, нет. И слава богу, извините. Вот когда грешат вот этим действительно потоком матюгов, вот это мне не нравится. Но когда это вкусно, уместно и когда это задорно, я это поддерживаю.
1: Но в вашем случае это органично.
0: Ну, типа да.
1: Следующая композиция.

0: Наша реклама.
1: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в Алан Клиник. Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение простатита и аденомы простаты. Алан Клиник. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
3: Солнце в синих небесах.
2: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. ООО «Билетон», ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
4: Наше радио.

0: Дианой Арбениной.
1: Диана Арбенина в эфире нашего радио.
2: Такое живое. Спасибо, Серега, классно.
1: С презентацией нового альбома «Рэп для мамы». А чей это, кстати, голос был в песне «Речитатив»?
2: Не скажу.
1: Это секрет.
2: Ну, вот это я не скажу, серьезно, вот это пока не надо. Я сейчас не отвлекаю, на самом деле, тему не перевожу. Но понимаете, еще такой момент, ведь это так нетипично вообще для группы. Мы вдвоем сейчас в студии. Вот Серега Макаров, который стоит за всей этой каской, как я это называю, за всеми вот этими приборами и так далее. И я и больше на сцене, ведь никого нет и никого не будет. И это тоже такая новизна, потому что мы никогда себе этого не позволяли. Но ведь это прекрасно. Это же прекрасно. Плюс вот, например, вот сейчас мы сыграли эту коду, ну, в песне «Орландо», в предыдущей песне мы сыграли коду, то есть окончание, вообще не так, как мы хотели это сделать. Но это все на живую. И ты не зависишь там от какого-то плейбека, не зависишь от каких-то... Вот можно вот такие вещи играть просто прямо вот на ваших глазах это рождается. Мне кажется, это то, что вообще потеряла музыка в последнее время, потому что, ну, я не открою секрет, у нас, мы, как очень многие другие группы, играем с плейбеком, нас четверо на сцене, и вся эта огромный массив звука, он достигается тем, что у нас есть плейбэк, у нас есть записанные синтезаторы, вот это вот все. А здесь оно все такое вот, вот он стоит, это все рождает, я в него вплетаю, и вот это вот можно как-то, знаете, вот так вариться. Плюс, опять же, мы не исключаем ту фонограмму, которая была записана, потому что вот эти огромное количество голосов, которые было вообще изначально записано, там 150 или 170 дорожек, вот, мы это все не выключаем тоже. То есть это такое, понимаете, это то, что варится вот на ваших глазах, и получается, ну, именно вот музыкой, которую, если мы сейчас сыграем, все будет по-другому. Но это прикольно.
3: Диана, вернусь к тексту песни, которая только что звучала. А с какой самой неожиданной просьбой люди в жизни обращались?
2: Ой, не знаю, надо подумать. Откуда вы такие вопросы берете?
3: Ну, я просто слушаю музыку, и оно что-то рождает, что, в общем, наверное, совершенно естественно.
2: Офигеть. Но те просьбы, в смысле, те предложения, которые были, которые меня шокировали, ну, я бы их не хотела озвучивать, опять же, но...
3: Хорошо, а часто ли в жизни приходилось отказывать?
2: Хочется, чтобы было почаще. Я очень добрый человек, это воспринимается как слабость зачастую. Но я вообще не прогибаюсь. Я не прогибаюсь. Другое дело, что у нас почему-то в семье есть такое, а почему нет? Ну, то есть вот я заметила, что у меня дети даже говорят, а почему нет? И я вот думаю, а вот почему нет? А с другой стороны, все ведь на самом деле растет из того, что не хочешь обидеть. Вот не хочешь обидеть. А надо все-таки говорить, и надо, наверное, все-таки, наверное, обижать. Но это намного лучше, вот эта правда, которая может обидеть, намного лучше, чем то, что вот ты ходишь вокруг да около. И, понимаете, опять же, у нас, вот опять же, вот, далеко ходить не будем. Вот этический момент. Вот нас сейчас двое. Вообще-то нас в группе четверо. Вопрос. А где барабанщик, а где гитарист? Ну, он же все-таки висит вот топором. Ну, может быть, он над вами не висит, надо мной он висел. Но я вот за то, чтобы... И я настраивала Серегу, который занимается вообще всей музыкой в нашей группе. Я говорю, Серега, мы исходим из жанра. Мы не... Ну, то есть... Нас четверо, и обязательно, если нет барабана, нужно играть, нужно его поставить, и нужно обязательно играть на барабане, потому что у нас есть барабанщик. Нет. И слава богу, парни это понимают, это очень здорово, потому что, мне кажется, самое неприятное, это когда человек тебя разлюбил и просто стремается тебе об этом сказать, а потом сливается. Это же некрасиво, верно? Лучше просто сказать, ну, знаешь, так получилось, что все. Это намного лучше, чем вот эти вот обходные. Если есть правда, то лучше все-таки по правде вот это вот все вываливать и хотя бы вот чем...
3: А вы сказали, что рэп — самая честная музыка. А есть какие-то запретные темы для новых текстов?
2: Да у меня вообще нет запретных тем. Я делаю все, что хочу, и делаю, как хочу. А и слава богу, что нет вот этой вот, знаете, внутренней истерики, что тебе кто-то что-то может запретить, что-то может сказать.
1: Mm-mm. А по поводу правды, дети могут сказать, что вот мне эта песня не нравится, мам?
2: Конечно, конечно. Причем, когда вот писался этот альбом, я каждую песню высылала Марте. Я говорил, ну что? Но она на своей волне, она такая чуть отбитая на самом деле. Она такая, у нее все хорошо. Классно, мама. И побежала. Ну что, там вообще не дождешься. Там. Но Тёма такой, да, мама, хорошо. Ну то есть Тёма вот такой, funeral boy мы его, кстати, звали до недавнего времени. Сейчас он как-то получше стал. Ну то есть он такой нормальный, веселый становится парень, как и был в детстве. А так одно время фитнес, ну по фитнесу тренер говорил, что за funeral boy, похоронный мальчик. Он постоянно... лицом ходил. Сейчас он 1.80 м, там 47-й размер ноги, такой лосось просто. Я говорю, Тёма, такой огромный, ты должен быть веселым. Да я весел, такие кудряшки. Вот. Мне всегда понятно, когда детям заходит, и когда больше заходит, меньше. Мне нравится, как они все воспринимают, при том, что для них это... То есть они слушают совершенно другую музыку. Но они меня уважают. Это самое главное. Когда дети уважают родителей. Потому что я видела, когда дети не уважают родителей. Это страшно.
3: А вот вы сказали, что самое главное, что они хорошие люди. А вот хорошие люди, они воспитываются как-то? Это просто Богом данное что-то? Или вообще как так происходит, что вот...
2: Я вот не знаю сама, понимаете? Я когда была беременна, я не прочитала ни одной книжки. У меня их просто было просто огромное количество, потому как там их вот, воспитывать, вот как-то, ну, то есть все, что у нас было, это доктор Комаровский, когда они родились. Есть такой отличный терапевт. Сейчас не знаю, он практикует или нет, но вот у него офигенная просто практика и очень классные советы. А, я открыла один раз книгу и прочитала. Сейчас это было... Это очень смешно. Открыла книгу и прочитала. Если вы устали от своих детей, новорожденных, а я вот, они меня просто... Я в 4 часа дня умывалась, можете себе представить? То есть я просто высохла, как лист, я еще их кормила год и 3 месяца, двоих, понятное дело. И, в общем, это для меня была такая, какой-то кошмар, когда говорят, боже, дети родились, такое счастье. Я говорю, а, счастье, да? Ну, наверное. Наверное, где-то там счастье. Но у меня была просто какая-то каторга 1.5 года.
1: Так что там в книге было написано? Если вы
2: было,
1: устали...
2: если вы... Причем я открываю... Единственный раз. Если вы устали от своих детей, не надо изображать себя героев, идите в кино, там, в театр, отдохните и отдайте их родственникам. Я подумала, какой хороший совет.
3: Какая хорошая книга.
2: Какая хорошая книга. А, я не знаю, как воспитывать детей. Мне все-таки кажется, что их воспитывать нужно не по книжкам, и даже не по опыту своему, который дали, ну, родители, да, то, как тебя воспитывали, то ты воспитываешь детей, ничего подобного, так не работает. Вот у нас точно не работало, потому что мои родители, когда я там что-то делала не так, меня бойкотировали. Они переставали со мной разговаривать, и вообще, ну, как будто меня нет. Вот они ходили.
1: Самое страшное наказание, когда с тобой родители не разговаривают.
2: Ну, да. А вот ты вот ходишь, ну, то есть вот ты там подходишь к ним, они такие, ну, тебя вот нет, ну, подходит, ну, все. У тебя нет, вот просто это капец, это так страшно. Я с этими пыталась это сделать. На них вообще не подействовало, потому что они же я переставала с ними разговаривать, они такие, и друг с другом вообще классно болтают, им кайфово. Учиться, они учатся, и вообще мы учимся. Исключительно подражая. Мы обезьяны. Мы учимся подражая. Вот если у тебя мама любит работать, мне кажется, ты будешь любить работать. Если твоя мама пьет водку, то мне кажется, что и ты будешь ее пить. Либо от противного, но это редко бывает. Когда, например, там отец алкоголик или мама вот просто себе позволяет со страшной силой, может отбивать, и просто дети прям вообще воздерживаются, что называется. Но все остальное, мне кажется, вот какой...
3: Но мы же живые люди, мы же тоже ошибаемся и ведем себя иногда неправильно.
2: Постоянно. А вот Макаров, посмотрите, вот какой Макаров, такой у него сын Алеша. Он такой же спокойный, такой буддист. Очень было бы странно, если бы он просто, вот, я не знаю, ломал бы какие-нибудь там и прыгал на дома. Ну, то есть мы научаемся, именно не учимся, а научаемся именно через подражание. А что касается того, как мы лажаем, да, мы же люди. Мы же люди. Я, например, от детей вообще никогда не скрывала ничего. И вот говорят, что детям нельзя показывать слезы, какой-то там, ну, как ты расстроена там и так далее. Почему? И говорит, что ты устала. Да я устала. Я плачу, потому что там меня кто-то обидел. И твои дети должны тебе первые помогать вообще-то в этом. Не так, что я все перетерплю, главное, чтобы они не увидели. С какой стати не увидели? А чем твоя жизнь менее важна, когда рождаются дети? Ты такой же ребенок. И остаешься им. Поэтому у меня тут был непростой год, ну, такой в личном плане. Так у меня Марта вообще знает все подробности моих страданий, знала Марта. И Марта обычно говорила так: мама, все нормально, ты вообще скоро это все забудешь. В общем,
3: классный совет.
1: Следующий трек.
2: Кстати, любимый трек Марты. Вот этот нравится. Что она в нем нашла вообще?

такая проблема на концертах. На гастролях вообще после концерта хочется потанцевать. И все никак не могу найти никакой клуб. Они как вымерли все. Даже приглашаю.

0: Диана, что-то новая музыка изменила в вас самой? Ну вот кроме новых очков, нового стиля, нового мерча, в принципе, вот что-то на глубинном уровне.
1: Слушайте, ну, а смотрите, что я препарирую. Что касается очков, они не новые, вот они упакоцанные. Что касается штанов, ну вот джинсов, то это Мартины штаны. Я вообще одеваюсь в ее шкафу. Ну, кстати, между прочим, она тоже в моем шкафу одевается, поэтому, в принципе, я...
2: Очень удобно.
0: Очень. Я не только про конкретные вещи, я имею в виду вообще, ну вот образ, он, естественно, поменялся, ну потому что музыка изменилась и так далее. А вот на глубинном уровне внутри самой себя происходят какие-то перемены в связи с появлением новой музыки?
1: Какие, к черту, перемены? Да, рассвет, 3 часа и жизнь, возможно. Ну, конечно, все изначально от того, что внутри. Мы же не работаем в жанре... Мы же не работаем в жанре популярной музыки. У нас не так, что надел красивые штанишки, и, значит, и вот ты такой весь из себя новый. Нет. Все же диктует то, что в тебе внутри происходит. Это абсолютно точно. Боже, сколько я сейчас людей обидел.
2: Я, кстати, сейчас, чтобы тему сменить, подумал...
1: Молодец!
2: Как гости, зрители, которые пришли на концерт, как им реагировать на старый материал, тут все понятно. Они подпевают в припевах или там поют песню целиком. А вот здесь таким количеством речитатива и текста ты не успеваешь. Ну, есть песни. Вот здесь, я думаю, можно хором, стадионом кричать «А тебе нравится».
1: «А тебе нравится?»
2: А теперь, да.
1: А теперь?
2: Какие-то хуки, да, есть. Но в целом вы как-то задумывались о том, как будут поклонники реагировать на это, как будут себя вести на концертах во время исполнения этих песен?
1: Честно, нет. Я была бы не я, если бы я сначала думала, как будут реагировать, а потом бы писала, мне пофиг, серьезно. Понимаете, тот, кто сейчас обиделся, ребята, тот не прав. Ну, серьезно, потому что... Ну, а как можно писать, думая о том, понравится или не понравится? Должно быть, вот сначала пишешь, а потом оно либо как-то кому-то заходит, либо нет. А если не заходит, так не беда. Что-нибудь другое заходит, а твоя музыка зайдет кому-то другому. Поэтому тут полная свобода. Вообще музыка — это свобода. Любая живая, настоящая музыка, которая написана не по велению чему-то, не ангажированная музыка, она всегда найдет своего зрителя, слушателя, там, неважно. Ну, оно так и работает, мне кажется. И что касается обилия текста, то... Ну и что, что его много? Ну, прикольно же.
2: Прикольно. Я исключительно из технических каких-то особенностей гостей, зрителей задумался просто.
1: Ну вот мы играли недавно в Питере, и мы там играли А4, и люди ее подпевали. Прикинь. Ну, то есть они... То есть люди все... Короче говоря, если нравится, так а тебе нравится? А теперь?
2: А теперь?
1: Это что, а теперь? Вот. Ну, то есть если оно приходится, то все и учится.
2: Хорошо. Следующая композиция.
1: Давайте сыграем «Полтора метра». Одна из самых, мне кажется, таких глубоких лирических песен. Она мне... Вот она мне нравится, да. Что-то она в ней цепляет.

0: Круглосуточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Агентство регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фанатека на нашем радио.
1: Расскажу тебе, дружок, кто играет говно-рок.

0: Спасибо Александру Ливеру, экс-ном, за вступительное слово к нашей программе. Лучше ее и не представишь. Новый альбом Александра «Музыкальные кактусы» с 26 июня на всех цифровых площадках. А мы давайте к другим новинкам. Всем привет, Андрей Куренков, наше радио «Лайки».
1: Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете,
2: почему стричь купоны выгодно, а стричь ногти нет? Правда ли, что все лилипуты друг с другом на короткой ноге? И кто возглавляет отряд кошачьих?
1: «Фонотека» на нашем радио.
0: Начнем с литерной новинки. Все подробности о ее создании прозвучат в чартовой дюжине. А мы же просто подсветим факт. Группа «Афинаж» выпускает гимн футбольного чемпионата мира «От мяча». А, нет. Тут «От мяча». Перегрелся я в ночных просмотрах футбола. Какой же Месси крутой, простите. «От мяча». Это второй сингл с будущего альбома группы «Афинаж». Фирменный фолк-инди-рок с новыми для группы ска-мотивами. И что это, если не новая эпоха «Афинажа»? Ну или как минимум краска. Игорь Тимофеев, знаменитый саксофонист, игравший в разных группах и стилях от «Аквариума» до фанк-фьюжн-модников «Дизи Дачтаг», сыграл для песни мощные ритмичные саксофонные пачки, которые переносят слушателя в культовую эпоху второй волны британского ска. Напоминает Madness и Specials. Причем, как и у них, ритмичная танцевальность, напор и мощь музыки отнюдь не равны легкомысленности. Сюжет песни серьезен, вращается вокруг концепции фатализма, предопределенности судьбы, перекликается с японской культурой, кодексом чести самураев, отчаянной отвагой воинов-камикадзе. «Афинаж» от мяча.

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Главная новость прошлой недели, конечно же, новая песня группы «Кино» или Виктора Цоя, опубликованная в день рождения музыканта. И тут, конечно, кто во что горазд в заголовках. Найдена новая песня Виктора Цоя, найденная утраченная песня группы «Кино» и так далее. Никто, конечно же, ничего не утрачивал. Была песня «Дети минут». Виктор написал ее в конце 80-х годов, сыграл несколько раз своим друзьям под гитару, но не захотел записывать и играть на концертах. То ли из-за обильного цитирования работ своих коллег и страха кого-то обидеть, то ли из-за сильного социального подтекста. Но текст песни известен много лет. У Александра Лепницкого был листок со словами, написанными рукой Цоя. А Вячеслав Бутусов сделал из него полноценный номер, саундтрек для ремикса фильма «Игла». И вот в частной коллекции шведской подруги питерских художников и музыкантов Сары Оккерен удалось найти запись 1988 года домашних посиделок у Густава, где Виктор эту песню исполнил, а Сара записала на диктофон. И это единственная запись песни «Дети минут» в исполнении Цоя. Издавать ее нельзя пока. Чтобы хоть как-то опубликовать номер и несколько фрагментов других песен, режиссер Андрей Арапетов снял короткометражный фильм «Привет Карлу Густаву». И вот для меня в этой истории самый важный момент – это совсем не песня. Я чисто по-человечески очень рад за Сергея Чубраева, коллекционера, который эту историю раскопал. То есть отыскал эту Сару Оккерен, у которой дома нашлись не только эта кассета, а еще и рисунки Цоя, Густава, Новикова, куча фотографий, плакатов, афиш, писем Цоя и всего другого, связанного с питерским андеграундом 80-х годов. Для историка и коллекционера это настоящее счастье. Это янтарная комната, ковчег, золото Колчака. Я представляю, как они кайфанули. Собственно, эти вот находки, рассказ о них, плюс интервью Сары, голоса музыкантов с той кассеты и, конечно же, песни и составили основу короткометражного фильма Арапетова. Всех участников поздравляю. Творческая удача. Внимание, вопрос. Дойдет ли история через оцифровку и извлечение голоса Цоя до издания полноценного номера группы «Кино», как это было, например, с песней «Атаман»? Виктор Цой. «Дети минут».

0: на нашем радио.
1: Представление следующего трека я начну со старого фрагмента интервью. Когда-то давно группа 2517 была у нас в гостях у Дианы Арбениной, и на ее вопрос Антон Завьялов ответил следующее.
2: Вот у меня сложилось впечатление, потому что я видела и потому что я слушала, что на тебе как раз-таки вот эта мелодичная часть, и на тебе все припевы, нет?
3: Я, как это сказать, чтобы поскромнее прозвучало, я делаю их слушабельными, так скажем. Ну, я попсарь просто, поэтому, мне кажется, у меня получается как-то до русского сердца достучаться какими-то простыми мелодиями, не знаю, интонациями.
1: Так вот, Антон Завьялов, лауреат премии «Чартова дюжина» со своим проектом «Ant Shift», участник проектов 2517 и «Лед-9», являет нам сегодня свой новый сольный проект, который называется «Антон Завьялов». Встречаем дебютный сингл «Туман». Чистая лирика и игры на образах. Но теперь это мягче, легче, с ориентацией только на собственный вкус.
3: За годы творческой карьеры я написал много разной музыки. Задумчивой, задорной, агрессивной, спокойной, живой, электронной. Большая часть этой музыки была создана для 2517, и за годы мы сформировали свой собственный узнаваемый звук. Но, несмотря на жанровую многогранность группы, мой внутренний попсарь рвался наружу. И, кажется, время пришло. Сейчас мне хочется простых мелодий и легких форм. Простых, но не лишенных вкуса и смысла.
1: К осени планируется начать работу над концертной программой, альбом в следующем году, но как-то странно подставляется Антон, выпуская первой песни «Туман». Хоть и не горький, но все же. Не запутаться бы. Антон Завьялов,

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Блок из двойных релизов недели начинает группа «Нади». Их новая песня «Распродай мою веру» – результат вдохновения от мощного стихотворения Юрия Юлиановича Шевчука «Распродайте нашу боль, господа бизнесмены». Оно опубликовано в книге «Защитники Трои». Снова мы пиарим новый фильм Кристофера Нолана. И на самом деле называется «Народная песня конца 20 века». Как рассказала нам Надия Даричук, это тот случай, когда сразу возникает текст и понятно, какой должна быть песня. К сожалению, тема стихотворения продолжает быть актуальной. Это как продолжение мысли, чувства и боли спустя много лет. Это саундтрек для тех, кто не боится идти своей дорогой и искать свет даже сквозь туман чужих мнений. Ну раз уж все так связано, то нельзя не напомнить стих. Увы, исполнение автора отсутствует, поэтому позвольте мне прочитать его самому.
0: Поэтическая страничка.
1: Распродайте нашу боль, господа бизнесмены. Украдите нашу горечь, господа воры. Ослепите нашу правду, фонари измены. Обломайте нашу волю, мастера игры. Заболтайте наши песни, господа диджеи. Нарисуй чужие лица, юный визажист. Да припудри-ка получше на следы на шее. И на тот свет выдай визу, старый паспортист. Оросите нас слезами, мальчиши-демократы. Разорвите наше знамя, плохиши-большевики. Расстреляйте нашу память, убиенные солдаты. И забрав любовь, надежду, накалите на штыки. Ночь готова ко всему, ей не важно, что случится. На привале греем руки мы у вечного огня. Все пропало, только вера в темном небе, как жар птица. Изумрудным косит глазом на тебя да на меня. Вот из этого произведения вышла песня проекта «Нади» «Распродай мою веру». Причем в двух версиях – электрической и акустической. «Нади, распродай мою веру».

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Второй двойной релиз недели от мастера двойных, а иногда даже тройных релизов Нины Смит. Нина никак не научится выбирать финальный трек, и я уже не помню, когда последний раз релиз был одинарным. Номер называется «Dead Town», песня о закрытом городе размером с тебя самого. О том, чтобы не сдаваться и искать дверь, даже если все карты говорят, что ее там нет. Для всех, кто когда-либо чувствовал себя одиноким в толпе. У многих внутри есть свой закрытый Dead Town, и мы каждый день решаем, остаться в нем или искать выход. В обложке сингла многие киноманы узнают аллюзию на сериал «Очень странные дела» про город и его изнанку. И интересный фан-факт. Раз уж мы сегодня, кроме музыки, путешествуем между художниками и поэтами, знаете, есть такие фонетические игры. Например, акростих. Когда по первым буквам каждой строчки стихотворения получается слово или даже целая фраза. Иногда по последним буквам. Есть варианты, когда последние слова каждой строки складываются в высказывание. Бывает, строфу или стихотворение можно прочитать и в обратном порядке. Не палиндром, даже смысл может поменяться, но рифма остается. И так далее. Нина Смит сделала такую штуку. Фонетическую нить, последний слог слова, одновременно и заканчивает строку, и начинает следующую. Увы, не каждый раз, не в каждой строчке, а несколько раз за весь текст. Маленькая фенечка. Нина Смит, Dead

0: Фонотека на нашем радио.
1: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Группа S-Vox представляет сингл «Дофамин». За подробностями создания я позвонил Артему Абрамову, и Артем ответил мне из аэропорта. Я подумал, что это какая-то шутка. Если вы не знаете, то название группы S-Vox составлено из буквенных кодов аэропорта Шереметьево, Москва, СВО, и Кольцово, Екатеринбург, СВХ. Расскажем об этом в новом сезоне энциклопедии осенью. Но нет, не шутка, Артем действительно куда-то улетал, по-моему, в Екатеринбург на Урал Мюзик Найт, но рассказ про песню записать мне успел.
2: Вообще, я как-то, взяв в руки банан, ел банан. Это было там начало мая. И вспомнил, как мне в детстве отец привез из командировки, это был год 88-й, привез банановый шампунь. Это был такой невероятный запах. Я никогда в жизни не слышал ничего там лучше, вкуснее, слаще. Казалось бы, один и тот же вкус банана в 88-м и в 26-м. Ну, совершенно разные вещи. То же самое с сексом, понятно. Первый раз это здесь какая-то аллюзия к первому твоему сексуальному опыту, конечно же, относится. И, в принципе, песня о том, что нам, людям, человекам, мы всегда стремимся к новому, новому, новому, новому. Очень быстро привыкаем к каким-то вещам, для нас становится старым и неинтересным, и уже не вызывает столько такого выплеска дофамина, такой дозы дофамина, как в первый раз. А вот, собственно, и об этом. Ну и дополнительно вообще мечтаю, что когда-нибудь будет либо достигнута технология переселения душ, в общем, что люди смогут переселяться в новые тела. Так вот, вопрос у меня в голове. Если тебя заселяют в новое тело, тебе за первый раз дофамин дадут так же много за первый банановый твой шампунь или нет? Мне кажется, да. Ну вот где-то вот здесь вот это все.
1: Это прям эпизод сериала «Черное зеркало» в конце Артем выдал. Теперь буду над этим думать. Поселил во мне новые эмоции и впечатления. Люблю научную фантастику. S-Vox. Дофамин.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Группа «Экспедиция Восход» прямо с колес представляет новый ностальгический сингл «Эмма 90-х» «Голос кочевников». Песня о попытке удержаться за общее прошлое и вернуть чувство близости, которое осталось лишь в воспоминаниях, старой музыке и дороге. Учитывая концепт ребят, путешествия на автомобилях, то надо быстро выпускать треки «Эмма-92», «Эмма-95» и «Эмма-дизель». За сведения и мастеринг песни отвечал Андрей Коноплев, работавший, между прочим, над болгарским треком «Бангаранга», победившим на Евровидении 2026. Андрей делал его первое сведение на внутренний национальный отбор. Когда номер там победил, его версию допилили уже без него, но все равно вклад засчитываем. А ту демку, кстати, в «Бангаранге» Андрей выкладывал у себя в соцсетях. Можете послушать и сравнить. И красивая история сотрудничества у «Экспедиции Восход» по обложке сингла.
2: Какое-то время назад нам постучался известный бразильский художник Фернандо де Пиаво. Он работал с такими мировыми грандами, как Blink 182, Трэвис Баркер, Yellow Wolf, Cypress Hill и со многими другими. Так вот, он рассказал достаточно трогательную историю о том, что когда он рисует свои картины, то слушает нашу музыку, и в этот момент слезы текут по его щекам. И что, типа, ребят, я не знаю, что вы там такое поете, но это трогает меня до глубины души. Нас эта история тоже тронула, мы решили, что обязательно нужно сделать что-то совместное, посотрудничать. И в итоге получилась такая коллаборация к нашему новому треку. На обложке простой бразильский парень сидит за рулем простой советской Волги ГАЗ-2402, собственно, точно такой же «Волгин», который мы сами путешествуем по всему миру. И смотрит даль, то наблюдает там пейзаж, который сам Фернандо наблюдал каждое утро на протяжении всего своего детства на северо-востоке Бразилии, в городе Натал, где он родился и вырос. И получился такой вот культурный мост между Бразилией и Россией. Очень надеемся, что рано или поздно доберемся до этой локации. Обязательно снимем там какой-нибудь крутой клип, познакомимся с Фернандо лично, поиграем музыку и порисуем картины.
1: Интересно, перевели ли ребята в итоге художнику тексты своих песен? Или он не захотел разрушать ауру и вникать? Так бывает, да. Иногда переводы песен лучше не знать. «Экспедиция Восход», «Эмма 90-х».

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Новая неделя, новый тур шоу телеканала РЕН-ТВ «Соль». На этот раз в проекте сойдутся исполнитель Минаева и артист одного хита, да и то не своего, Антон Токарев. Хотя в случае с Антоном это классический пример про «спи***л песню». Сделал чужой трек своим. Моя дочь, сын и их друзья прекрасно знали трек «А дождь на окнах рисует», он же «Седьмой лепесток», но понятия не имели ни о какой группе Hi-Fi. А послушав оригинал, сказали «фигня какая-то». И если группу и вспоминают, то как Wi-Fi. И вот во время записи выпуска «Соли» возникла творческая дилемма у членов жюри и создателей проекта. Дело в том, что Ксюша Минаева, безусловно яркая, талантливая, эпатажная, интересная девчонка, выступала с плейбеками. Если до этого они появлялись на проекте 1-2 от силы, то тут было прям очень много, заметно и нарочито. Причем Ксюша даже не постеснялась жюри, обратившим на это внимание, сказать, что она в принципе работает все концерты без музыкантов, под минус, а этих двоих, которые давали жару на сцене, на съемке, ритм-секция, она взяла буквально накануне, чтобы отрепетировать номер для шоу. «Пу-пу-пу», сказали члены жюри шоу о настоящей и живой музыке. И мнения разделились. А Ксюша еще добавила, что ей все равно, в каком жанре выступать, мол, она может в любом, везде комфортно. По итогу, плейбеки наступают, все больше музыкантов используют их в концертах, все меньше затрат требует на подключение аппаратуры на концертах в таких случаях, и главное, все меньше это волнует зрителя. Поэтому до этапа повального ИИ нам надо будет еще привыкнуть к плейбекам. В умеренном количестве я не против. Но для определенных артистов, в подавляющем, это дорога к фонограмме. Я против. Подробности в шоу «Соль. Легенда» на канале РЕН-ТВ в пятницу, 26 июня в 22:30. И спасибо ребятам из «Газгольдера» за прекрасную съемку всего проекта. Я очень удивлен. Отличная команда. Минаева.

0: на нашем радио.
1: Группа Twin Peaks из города Котовск Тамбовской области записала трек «Игрушечный город». «Ух ты!» – подумал я, вспомнив, что Котовск – это родина советской неваляшки. Именно там производили легендарную игрушку с 1957 года. Причем на пороховом заводе. Но нет, история оказалась проще. «Игрушечный город» – это общая метафора, это про то чувство, когда смотришь назад и понимаешь, что некоторые моменты уже не вернуть. Про дворы, в которых вырос, про людей, которых давно не видел, про время, которое все дальше уходит вперед. Но иногда достаточно одной песни, чтобы снова оказаться там. Сейчас, Костя, это песня «Спокойная ночь» группы «Кино» или «На заре» версии «Басты». Реже современная версия «Прекрасного далека» из очередной ужасной экранизации, у которой, кстати, скоро будет продолжение. Но попробуйте и вы встать в этот ностальгический ряд. За усиление эффекта ностальгии и тоски по детству отвечает дочка Кости Кирпу Алиса, которая несколько раз выступала с папой на концертах, а теперь вот начинает и записываться в песнях. Успехов ребенку и папе. Twin Peaks. Игрушечный город.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Внимательные слушатели нашего радио знают, что рекорд по дуэтам в эфире радиостанции принадлежит, скорее всего, Алексею Яшину и его проекту «Casual». Венцом этой фишки стал номер «Пой-фестиваль», в записи которого приняли участие 40 друзей и коллег. Но и уже после этого, кажется, был какой-то дуэт, и один точно готовится на четверых. Песня Владимира Высоцкого «Дождемся». Пример, как говорится, заразителен, по этому же пути пошел Сергей Василевский из группы «Без Б». Коллега по записи трека «Пой-фестиваль». И сегодня у нас очередной дуэт Сергея, но я удивился, это Серегу позвали спеть, а не он кого-то позвал. Группа «Татуин», как я уже рассказывал, готовит альбом фитов с друзьями-музыкантами. Вспомнили всех, с кем когда-то хотели спеть. Среди них оказался и Сергей Василевский. Созвонились, сделали, как сказал Рома Кузьмин, хорошие вещи делаются легко и сами собой. Мы с Василевским хорошо друг друга понимаем, как люди действия с активной жизненной позиции. Что касается творчества и музыкальных моментов, тут мы вообще на одной волне. Про песню рассказывать особо нечего, ее достаточно просто послушать. Ну тогда на этом точка. Это все новости на сегодня. Вы слушали программу «Международная панорама». Ведущий Андрей Куренков, продюсер Сергей «Сладкий сон» Марченков. Мы в эфире каждый четверг в 22:00 на волне нашего радио. Повтор в субботу в это же время, архив на сайте. И, кстати, знаете что? Да, конечно, знаете. Хорошей музыки должно быть много. Пока. «Татуин» и «Без Б». Эй, у

0: «Аптека» на нашем радио. Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер северо-западный умеренный со скоростью 6 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23-го.

Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится, возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем, так все тихо, сухо, да правильно. Я же с тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу, сном неправедным. Я по засухе, ведро полное,

небо звездное, руки августа, на дороге машин метелица. Что пожнем, когда пыль рассеется? Степь красна, как чернила Фауста, ночь светла, как круги от времени.

0: наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоб, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Вареве толк, может, боги небесный мир создавали с просонок. Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

мой человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелестя.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Предприниматели. 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481/1108/2015. 0+.
4: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Новое на нашем. О, Марго, рубеж веков, по тротуарам.

Агентство регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет.